0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: ясный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком

0: Содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить. То может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево.
2: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник по

вирус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Кажется, президент очень болен. Я даю ему не больше пары месяцев.
3: Такую запись доктор по имени Чарльз Уилсон сделал в своем дневнике в феврале 1945 года. Вообще-то он был личным врачом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, но наблюдение относится к президенту США Франклину Делано Рузвельту. Доктор увидел его в Крыму во время Ялтинской конференции, на которой в конце Второй мировой войны собирались лидеры антигитлеровской коалиции. И не ошибся с прогнозом. Рузвельт умер примерно через пару месяцев, 12 апреля 1945 года, от кровоизлияния в мозг. Смерть президента США для многих стала неожиданностью, но с медицинской точки зрения она была очень предсказуема. Рузвельт почти полтора десятилетия страдал от гипертонии, ну или высокого артериального давления. Кажется, что за здоровьем главы государства должны следить особенно тщательно. Но давление у Рузвельта скакало годами, и это поначалу не очень волновало его врачей. Мы можем судить об этом, потому что в США регулярно фиксировались данные о состоянии здоровья кандидатов в президенты и самих президентов. И вот в 1932 году, когда Рузвельт только избирался на первый срок, его давление зафиксировали на уровне 140 на 100. И это по нынешним меркам уже гипертония первой степени. В 1937 году перед вторым сроком ему намерили 162 на 98. И только в 1941 году, когда давление Рузвельта достигло отметки 188 на 105, его стали лечить. Президенту прописали массажи и фенобарбитал – седативное средство из группы барбитуратов, которое сегодня мы можем встретить в каплях вроде корвалола. Их эффективность исследованиями не подтверждена. К 1944 году у президента был отек легких, а его сердце было увеличено из-за гипертрофии левого желудочка. Все это стало результатом долгих лет гипертонии. Рузвельту рекомендовали отказаться от алкоголя и сигарет, снизить потребление соли, а еще прописали препараты на перстянке, растения, которые использовали для лечения сердечной недостаточности аж с 18 века. Но было поздно. Ялтинскую конференцию он провел с давлением 260 на 150. А в день смерти от кровоизлияния в мозг давление президента составило 300 на 190. Врачей, которые не смогли вылечить Рузвельта от гипертонии, едва ли можно винить. До 50-х годов 20 века опасность высокого давления недооценивали, а лекарства от этого состояния были в лучшем случае малоэффективны, да еще и вызывали тяжелые побочки. Сегодня ситуация совсем другая. Мы точно знаем, что даже небольшое повышение артериального давления может быть опасно. Лекарства от гипертонии существуют уже несколько десятилетий, недорого стоят и продаются в любой аптеке. И несмотря на все это, ВОЗ называет гипертонию одной из ведущих причин смертности в мире. По оценкам за 2023 год, ей страдали 1 миллиард 280 миллионов человек. Причем 46% из них даже не подозревали, что больны. Дело в том, что человек может жить с повышенным давлением годами, и оно никак не будет давать о себе знать. Поэтому гипертонию называют тихой убийцей. И защищается от нее, то есть лечится, по данным все той же ВОЗ, только каждый пятый пациент. Привет, это Лена Чеснокова и новый выпуск подкаста об истории медицинских открытий «Почему мы еще живы». Сегодня я расскажу про вроде бы скучную болезнь, но если ничего о ней не знать и ничего не предпринимать, через несколько десятилетий она вполне может стать причиной вашей, да и моей, чего уж там, смерти. В этом выпуске будет фонтан лошадиной крови, диета из риса, метод научного тыка и яд бразильских змей. Это история о гипертонии. Написала ее Полина Гарцева, а отредактировала я. Вначале, как обычно, разберемся с понятиями. Гипертония или гипертензия – это повышение давления жидкости внутри органа. Оно может быть, например, внутричерепным, когда из-за травмы вокруг мозга скапливается жидкость и давление на черепную коробку увеличивается. Или глазным, когда растет давление жидкости внутри глаза. Но чаще всего, говоря о гипертонии, имеют в виду давление крови на кровеносные сосуды. Самое высокое давление у нас в артериях, крупных сосудах, по которым кровь расходится от сердца к органам и тканям. Именно его измеряют тонометром. Поэтому, когда мы говорим «измерить кровяное давление», мы имеем в виду артериальное давление. Ну а состояние, когда оно повышено, называют, соответственно, артериальной гипертонией. Диагноз «артериальная гипертония» очень молодой. Ему немногим больше 100 лет. Если вы давно слушаете наш подкаст, то наверняка понимаете, в чем тут дело. Большую часть истории человечества мы просто толком не знали, как устроено кровообращение. Например, древнеримский медик Гален, чьи теории определяли медицину в Европе 1500 лет, считал, что кровь образуется в печени из пищи, идет в сердце, насыщается там пневмой, то есть жизненной энергией, и оттуда расходится по организму, а потом просто растворяется в тканях и обратно не возвращается. Спорить с Галеновым пониманием анатомии веками считалось наглостью и глупостью. Подробнее мы рассказывали об этом в выпуске «Мертвые учат живых» об истории анатомии. Но, к счастью, со временем выскочки все равно нашлись. Одним из них был Уильям Харви, или Гарви, герой эпизода об истории кардиохирургии. Кстати, ссылки на выпуски, которые я упоминаю, есть в описании. Обязательно послушайте, если вам интересно. Как и Гален, Гарви исследовал анатомию, вскрывая тела животных, а не людей. И вот однажды он решил выяснить, сколько крови проходит через сердце овцы. Да, животное пришлось убить. По расчетам Гарви оказалось, что за 30 минут сердце перекачивает объем жидкости, равный массе овечки. Но если верить Галену в том, что кровь рассасывается в органах, что-то не сходилось. Просто слишком большой объем для утилизации. Позже Гарви провел еще один эксперимент на крестьянине, у которого были крепкие руки и очень выпирающие вены. Доктор наложил на его руку давящую повязку. Когда ее затягивали, верхняя часть руки становилась теплой и опухшей, а нижняя – бледной и холодной. Когда повязка ослабевала и кровь вновь поступала вниз по сосудам, увеличивалась уже нижняя часть руки, и вены набухали. Это доказывало, что кровь не просто растворяется в тканях организма бесследно, ведь иначе бы не было никакой задержки. Что же происходит с кровью, если она не уходит по венам куда-то на край организма? Гарви предположил, что она остается в нас и двигается по кругу, точнее, по двум кругам – малому и большому. Человеческое сердце состоит из 4 камер. Правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. В правом предсердии собирается венозная кровь, которая уже совершила круг по организму. Оттуда она попадает в правый желудочек и дальше выталкивается по легочной артерии вверх, к легким. Там кровь насыщается кислородом и отдает углекислый газ, а затем отправляется в левое предсердие. Так устроен малый или легочный круг кровообращения. Он нужен для газообмена между кровью и воздухом в легких. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке. Оттуда обогащенная кислородом кровь движется в аорту, самую крупную артерию нашего организма. А из аорты разносится по артериям и капиллярам во все органы и ткани. Кровь отдает кислород и питательные вещества, забирает углекислый газ и продукты обмена и дальше возвращается в правое предсердие, чтобы вновь пройти через малый круг. Конечно, это современное описание кровообращения. Гарви упустил некоторые детали. Например, он не знал о капиллярах, которые открыли уже после него. Но основной принцип – два замкнутых круга – описал именно он. Открытие ученого, конечно, покритиковали, но в целом признали еще при его жизни. Итак, человеческое сердце постоянно толкает кровь по замкнутому кругу сосудов. Из-за этого их стенки все время находятся под давлением. Но интенсивность этого давления регулярно меняется. Наивысшей точки оно достигает в момент систолы. Так называется сокращение сердца, отправляющее кровь из желудочков в артерии. Тут мы имеем дело с систолическим давлением. Затем происходит диастола. Сердце расслабляется, и желудочки наполняются кровью из предсердий. Давление в этот момент находится в низшей точке и называется диастолическим. Когда врач определяет ваше давление, он сначала фиксирует систолическое или так называемое верхнее давление, допустим, 120, а затем диастолическое, нижнее, например, 70. Но чтобы понять концепцию кровяного давления и уж тем более измерить его, гарвиевского знания о кровообращении было недостаточно. Его современники, например, не вполне понимали, почему при ранении артериальная кровь хлещет фонтаном. Ответ смогли найти только спустя 100 лет после описания кругов кровообращения. Первым человеком, замерившим давление, считается английский ученый-священник Стивен Хейлс. И его метод был, ну, очень далек от современных тонометров. Хейлс тоже экспериментировал на животных, и одним из его первых подопытных стала лошадь. Он рассек ее бедренную артерию и поместил туда полую латунную трубку, а к ней присоединил вертикальную стеклянную трубку. В высоту вся эта конструкция достигала почти 3 метров. Кровь из артерии постепенно поднималась по стеклянной трубке, и Хейл, вставая на табуретку, отмечал, до какого уровня. Наивысшая точка составила 8 футов 3 дюйма. Это где-то 2,5 метра. Увы, лошадь эту процедуру не пережила. По результатам этого и других исследований Хейлс предложил термин «кровяное давление». Со временем для его измерения придумывали все более и более изощренные инструменты. Например, в 1828 году французский физик Жан-Мари Луи Пуазель предложил конструкцию из 2 стеклянных сообщающихся трубок в форме латинской буквы «U», которые были заполнены ртутью. Один из концов трубки подсоединяли к артерии с помощью канюли. Артериальная кровь давила на прослойку из специального раствора, а та, в свою очередь, на ртутный столбик, который поднимался и показывал давление в артерии. Всю конструкцию назвали ртутный манометр. Кстати, да, давление с тех пор и до сих пор измеряется в миллиметрах ртутного столба. Вариаций этого прибора было еще много, но пробовать всю эту технику на людях не решались долго. По эксперименту с лошадью вы поняли, что для этого надо было, так сказать, нарушить целостность организма. При этом о человеческой гипертонии врачи все-таки начали догадываться еще до того, как смогли зафиксировать ее с помощью приборов. Прежде чем я продолжу, небольшое объявление. Мы в студии «Либо-либо» очень ценим, когда наши подкасты поддерживают партнеры. Это помогает нам делать еще больше интересного и полезного контента, а нашей аудитории знакомиться с новыми брендами и получать их новости. Поэтому нам хочется, чтобы как можно больше компаний узнали, что делать рекламу в подкастах эффективно, то есть что их сообщения доходят до аудитории. И для этого нам понадобится ваша помощь, дорогие слушатели. Прямо сейчас один крупный бренд, связанный с темой автомобилей, при поддержке издания «Подкаст.ру» проводит опрос, чтобы узнать, как аудитория подкастов взаимодействует с рекламой. Вы тоже можете его пройти и рассказать о вашем опыте. Это займет не больше 2-3 минут и очень поможет миру русскоязычного подкастинга и конкретно нашей студии. Ссылка на опрос будет в описании выпуска. С вас пару минут времени, с нас много благодарности. 30-е годы 19 века. В лондонской больнице Гая работает врач Ричард Брайт. Сегодня он известен как основоположник нефрологии, области медицины, которая изучает и лечит почки. Чтобы лучше понять, как на организм влияют почечные болезни, Брайт уделял большое внимание вскрытию трупов. И однажды он заметил, что при проблемах с почками у умерших часто были патологические изменения еще и в сосудах, а в сердце образовывалось что-то типа рубцов. Сегодня бы врачи сказали, что это был фиброз.
1: Из-за того, что сердце постоянно работает против высокого давления, в сердце развивается гипертрофия сердечной мышцы, там возникает фиброз сердечной мышцы. Это приводит к тому, что сердце становится ригидным, оно плохо расслабляется, когда в него поступает кровь. Это приводит к нарушению насосной функции сердца, к сердечной недостаточности.
3: Рассказывать историю в этом выпуске мне помогает Алексей Утин, кардиолог и сердечно-сосудистый хирург. В общем, Брайт пришел к мысли, что при болезнях почек нагрузка на сердце каким-то образом увеличивается, и оно страдает. Доктор тогда еще не знал, что связь почки-сердца работает в обе стороны. Мы с вами об этом еще поговорим. Дальше уже последователи Брайта заметили, что похожие проблемы с сердцем и сосудами на вскрытиях редко, но обнаруживались у людей со здоровыми почками. Но почему это происходит, никто толком не понимал. Осознавая связь артериального давления и здоровья, ученые по всему миру пытались усовершенствовать измерительный прибор и, самое главное, саму процедуру, чтобы она была неинвазивной. Так возникла идея, что можно измерять не давление непосредственно струи крови, как у той самой лошади, а силу, которая нужна, чтобы пережать артерию так, чтобы в нее перестала поступать кровь. И вот в 1854 году немецкий физиолог Карл фон Фирард изобрел сфимограф. Прибор привязывали к руке пациента шнурками. Он пережимал лучевую артерию с помощью сложного механизма из рычагов и весов. На чашу весов помещался груз, и по нему делался вывод, какой вес нужен, чтобы пережать артерию. Устройство Фирарда, прямо скажем, было куда упрощать. Одним из тех, кто попытался это сделать, был еще один врач из больницы Гая, где когда-то работал Брайт, который изучал почки. Звали его Фредерик Акбар Махомед. Он был потомком известного индийского путешественника, под конец жизни обосновавшегося в Англии. Интересно, что среди записей о тысячах лондонских врачей в период с 20-х годов 19 века до 20-х годов 20 века он был чуть ли не единственным человеком неевропейского происхождения. Впрочем, среди врачей его выделяло не только это. Коллеги в воспоминаниях называли его очень талантливым и энергичным, и работу, благодаря которой его имя осталось вписано в историю медицины, Махомед начал сразу после выпуска из университета. Махомед не только лечил людей, но и собирал статистику. У всех поступивших в больницу Гая он проверял артериальное давление и пульс. Он заручился помощью знакомого часовщика и создал свою версию сфемографа. Давление на артерию в ней оказывалось за счет винта вместо груза. А еще он добавил в прибор понятную цифровую шкалу. Все еще не суперудобно, но гораздо лучше, чем все, что существовало до. Доктор заметил, что повышенное давление иногда встречается у людей даже при хорошем самочувствии и еще до того, как они начнут страдать от проблем с почками. При этом со временем, если высокое давление сохранялось, у них обязательно развивались поражения почек, а еще сердца и мозга. Еще Фредерик заметил, что у молодых пациентов давление повышается редко, а вот у пожилых это очень частая проблема. Он даже предположил, что если научиться снижать артериальное давление, это может продлить людям жизнь. Все это он описал в конце 1870-х в обстоятельном докладе, который мы знаем как первый труд с описанием гипертонии. То, что врачи больницы Гая пришли к гипертонии через исследование почек, не случайность. Это и правда взаимосвязанные вещи. Ну, например, благодаря гормонам, которые вырабатывают почки.
1: Там есть своя собственная гормональная система, называется она ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Она сложным образом регулирует давление как раз вот через выведение натрия и воды в нашем организме. И вот нарушение регуляции этого приводит к повышению давления. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система может там как-то несовершенно работать. Нарушение, например, при реноваскулярной гипертензии, когда атеросклеротической, например, бляшкой сужается артерия, по которой кровь поступает к почке, наша почка думает, что произошла кровопотеря, и она начинает вырабатывать гормоны, которые способствуют задержке соли, а вслед за этим и жидкости в организме. Таким образом повышается артериальное давление. Ну, вот это такой один из механизмов, который работает, задерживает соль.
3: Махомед умер всего через 7 лет после своего доклада. Ему было 35. Нет, не от гипертонии, а от тифа. После смерти доктора его исследования, как это часто бывает, забылись. У него не было последователей, которые бы продолжили его наблюдение. А еще Махомед связывал все случаи повышенного давления с болезнями почек, даже несмотря на то, что сам же описал, что не всякое высокое давление непременно ведет к почечным болезням. Коллеги даже говорили про доктора, что он был преследуем фантомами, которые показывали ему болезнь почек во всем. Ну и еще одна важная проблема. Сфемограф Махомеда, несмотря на все плюсы, все еще был трудным в использовании и не вполне точным. До изобретения удобного метода измерения давления доктор не дожил буквально несколько лет. В 1881 году австрийский врач Самуэль фон Баш сделал важный шаг на пути к решению проблемы. Вместо рычагов и винтов он предложил сдавливать плечевую артерию с помощью резиновой манжеты, наполненной водой. Устройство он назвал сфигмоманометром. А в 1896 году итальянский врач Сципион Риварочи придумал накачивать манжету не водой, а воздухом. И этот принцип мы используем в манометрах до сих пор. Как все работало? Риварочи помещал на плечо пациента манжету, подключенную к манометру со стрелкой и цифрами. Воздух в нее он нагнетал с помощью резиновой груши до тех пор, пока не пережмется плечевая артерия. Как он понимал, что это случилось? У человека пропадал пульс на лучевой артерии. Именно ее мы нащупываем на запястье, когда замеряем себе пульс. Все логично. Кровь к лучевой артерии поступает по плечевой, поэтому, когда плечевую пережимают, пульс ниже по течению исчезает. В этот момент доктор переставал нагнетать воздух. Дальше давление в манжете снижалось, и она сдувалась. Кровь снова начинала пробиваться через давленную артерию, и пульс возвращался. Это значило, что давление воздуха в манжете равно давлению в артерии. В этот момент доктор фиксировал цифру на манометре. Это и было систолическое давление, то есть то, которое возникает в момент сердечного сокращения. Это был первый простой и неинвазивный метод измерения артериального давления. Большое событие для врачей той эпохи, да и для нас с вами. Но у него были недостатки. Самый главный – метод Рива Ротши позволял фиксировать только систолическое давление. А, как вы помните, есть еще диастолическое. Решение этой проблемы нашлось через 10 лет на другом конце света. Представьте, 1905 год, разгар русско-японской войны, военный лазарет в городе Харбине. Многие поступившие туда солдаты страдают от травматических аневризм артерий. В медицине их еще называют псевдоаневризмами. Это выпячивание или разрыв стенки артерий, которые появляются после травмы, ну, например, после огнестрельного ранения. Механизм тут такой. Артерия повреждена, но кровь не вытекает из нее полностью, а понемногу просачивается в ткани. И образуется что-то типа мешочка. У него тонкие стенки, и они могут легко разорваться, вызвав внутреннее кровотечение и даже смерть. Врач в Харбинском госпитале понимал, это дело надо оперировать, и чем раньше, тем лучше. Но чтобы устранить аневризму, ее надо сначала найти. И задача эта нетривиальная. Рентгена в госпитале нет, а УЗИ к тому моменту еще просто не изобрели. И вот врач достает из кармана стетоскоп, прислоняет его к руке раненого солдата и начинает слушать. Этого врача зовут Николай Коротков. Или Коротков. Мы встречали разные ударения в его фамилии. Стетоскоп он использует, чтобы найти аневризму на слух по изменению в звуках пульсирующих сосудов. Он замечает, что при сдавливании руки с помощью манжеты Рива Ротши возникают характерные чередующиеся звуки. В 1905 году Коротков выступил с докладом в военно-медицинской императорской академии и предложил следующий способ измерения давления. На руку пациента накладывается манжета, потом надувается, все как завещал Рива Ротши. А после этого на артерию ниже манжеты нужно поместить стетоскоп. Когда артерия пережата, ничего не слышно, но по мере падения давления в манжете появляется похлопывающий звук. Вот что слышал доктор в момент, когда давление манжеты соответствовало систолическому давлению. Коротков называл это первой фазой, а всего он выделил 5, потому что в процессе измерения давления он слышал 5 немного разных звуков, ну или тонов. Так звучит 5-я фаза. В момент исчезновения звука фиксировалось диастолическое давление. Для правильного выслушивания тонов нужна была тренировка. Но если наловчиться, это довольно просто. Поэтому метод Короткова до сих пор считается самым точным из всех неинвазивных методов измерения артериального давления. Кардиологи на приемах до сих пор используют приборы со стетоскопом и манометром, а не автоматические цифровые тонометры. Друзья, ненадолго прервемся, потому что у меня для вас рекомендация. И нет, не косметических продуктов, а классного подкаста. В первом выпуске этого сезона «Почему мы еще живы» мы рассказали о самой масштабной и смертоносной в истории человечества пандемии – испанского гриппа, он же испанка. Это большая и очень интересная история, которую на самом деле трудно уместить в один эпизод. Поэтому наши коллеги, студия «Терминвокс», посвятили ей целый новый сезон подкаста «Черный лебедь». А сам подкаст посвящен историческим трагедиям, которые никто не смог предугадать. Команда проекта поговорила с историками, биологами и практикующими врачами, чтобы понять, как глобализация, мировая война и военная цензура сделали так, что по миру разнеслась страшная болезнь, которая, кстати, и сейчас с нами просто превратилась в обычный сезонный грипп. А ведет сезон журналист, писатель и подкастер Гриша Пророков, которого вы можете знать по нашему шоу «Кукуруза». Слушайте этот и другие сезоны «Черного лебедя» по ссылке в описании. Ну а мы возвращаемся к нашим тонометрам. Появлением точного метода измерения давления слово «гипертония» наконец-то вошло в лексикон врачей. Ну а на Западе ей заинтересовались еще и страховые агенты. Любой желающий застраховать свою жизнь должен был пройти медицинский осмотр, по результатам которого определялась цена страховки и выдадут ли ее вообще. И вот с 1906 года некоторые компании стали включать в такой осмотр еще и измерение давления. В 1911 директор одной из них заявил в докладе перед Американской ассоциацией медицинских директоров.
2: «Сфигмоманометр представляет собой исключительно ценное средство для диагностики. Он незаменим при медицинских осмотрах для страхования жизни, и не за горами тот день, когда все прогрессивные страховые компании будут требовать его обязательного использования при обследовании кандидатов».
3: Благодаря страховым компаниям появились и первые массовые исследования, которые связали высокое артериальное давление и риск смертности. Первый такой отчет появился в 1925 году. Конечно, его трудно назвать идеальным исследованием. Да, выборка большая, аж 20 тысяч человек. Но она была слишком однородной. В основном жизнь страховали белые мужчины средних лет. Но даже на таких неполных данных страховщики выяснили, что вместе с давлением повышается смертность от инфарктов, инсультов и проблем с почками. Но это страховые компании. А что медицина? К концу 20-х годов прошлого века в ходу были термины «доброкачественная» и «злокачественная» гипертония. Злокачественная, как считалось, развивается стремительно. Давление зашкаливает, и пациента в течение пары лет ждет смерть от инсульта, ну или почечной недостаточности. У людей с доброкачественной давление повышено незначительно, и пациент может жить с этим годами, даже не замечая, что что-то не так. До середины 20 века доброкачественную гипертонию считали компенсаторным механизмом при атеросклерозе. Это состояние, когда внутри сосудов образуются жировые бляшки. Соответственно, сердце просто вынуждено работать активнее и наращивать давление, чтобы протолкнуть кровь по сосудам, которые сузились от бляшек. А еще доброкачественно считали гипертонию у пожилых людей. Но, как мы понимаем сегодня, не бывает никакой доброкачественной гипертонии.
1: Просто человек может с давлением там 200 прекрасно себя чувствовать, с давлением 160 на 100 он ходит, работает, но при этом разрушительное воздействие высокого давления на головной мозг, на сердце, на почки, там, на глаза продолжается все это время. То есть гипертония – это длительно существующая болезнь, которая в конечном итоге приводит к ранним сосудистым катастрофам, инсультам, инфарктам, к деменции, потому что перестраивается структура сосудов, приводит к развитию почечной недостаточности, потому что почечные клубочки – нежное образование, через них происходит фильтрация этой крови. Вот когда кровь в почечную клубочку поступает под давлением, там они тоже разрушаются, возникает фиброз. Люди с гипертонией гораздо быстрее теряют почечные клубочки. Человеку просто там простейшая физическая нагрузка вызывает у него очень выраженную одышку. Это то же самое длительно существующая гипертония. Если левый желудочек, он скорее склонен к гипертрофии, то длительно существующее высокое давление приводит к тому, что предсердие там более тонкая мышечная стенка, она расширяется, там опять же возникает фиброз, мышечная ткань заменяется фиброзной тканью.
3: А теперь представьте, приходите вы на прием к врачу где-нибудь в 30-е годы. Он, конечно, измерит вам давление, манжета Риверотч и метод Короткова уже известны каждому. Но получить заключение, что ваше давление повышено, будет не так-то просто. В те годы верхняя допустимая граница давления рассчитывалась по формуле 100 плюс возраст человека. И если вам, допустим, 50 лет, то считалось, что систолическое давление 150 – это хорошо. Конечно, вам могло повезти. Ваш врач мог следить за медицинскими новостями и, например, был знаком с работами британского кардиолога Джона Хэя, который как раз в те годы активно исследовал гипертонию. В 1931-м Хэй сделал доклад перед Британской медицинской ассоциацией, в котором подчеркнул опасность даже умеренного повышения давления. В частности, он говорил, что для пожилых людей давление выше 135 на 85 – это уже многовато, что близко к современным стандартам. Но даже признав проблему, ваш доктор вряд ли смог бы вам чем-то помочь. Как отмечал сам Хэй все в том же докладе,
4: «Лечение гипертонии – трудная и почти безнадежная задача при нынешнем уровне наших знаний».
3: Лекарства для понижения давления были малоэффективны, а иногда даже вредны. Например, барбитураты, которые, как вы помните, принимал президент Франклин Делано Рузвельт. Давление они, конечно, снижали, но попутно вызывали сонливость, а со временем сильное привыкание. Или токсичные мочегонные на основе ртути. Про механизм с мочегонными мы дальше еще поговорим. Он вполне рабочий, но ртуть – это не дело. Поэтому Хэй писал.
4: В каком-то смысле верны слова о том, что величайшая опасность для человека с повышенным давлением лежит в открытии факта этого повышения. Ведь некоторые глупцы ни перед чем не остановятся, чтобы свое давление сбить.
3: Помимо сомнительных препаратов, врачи в те времена советовали пациентам с гипертонией отказаться от табака и алкоголя, больше гулять и есть меньше соли. Это действительно могло замедлить развитие болезни, но вряд ли бы остановило ее в запущенной фазе. Вспоминаем пример Рузвельта. В итоге миллионы людей оставались с болезнью один на один. И это очень ярко отражала статистика. После появления прививок и антибиотиков смертность от инфекционных заболеваний начала снижаться. И в 40-е годы в топ причин смертей пробились сердечно-сосудистые заболевания. Особенно заметно это было в США. Все-таки в Европе на статистику в ту пору сильно влияла смертность из-за боевых действий. В итоге уже через 3 года после смерти Рузвельта его преемник Гарри Трумэн подписал национальный закон о сердце. В нем признавалось, что сердечные заболевания и повышенное давление в частности стали слишком серьезной проблемой для нации, чтобы ее игнорировать. Закон постановил выделить $500 000 из бюджета на масштабное эпидемиологическое исследование болезни сердца, которое должно было продлиться 20 лет. Местом для него выбрали городок Фромингем. Так в 1948 году началось фромингемское исследование сердца. Самое продолжительное эпидемиологическое исследование в истории медицины, идущее и по сей день. Мы, кстати, уже упоминали его в выпуске про эпидемиологию. В первые годы к исследованию присоединилось 5209 жителей Фромингема в возрасте от 28 до 62 лет, и мужчины, и женщины. Врачи пытались выяснить, кто из них страдает от проблем с сосудами и какой образ жизни эти люди ведут. Изначально исследование должно было фокусироваться на ишемической болезни сердца. Она возникает, если сердце из-за проблем с сосудами недополучает кислород и питательные вещества. Но автор дизайна исследования, молодой врач Гилсон Медерс, предложил важное дополнение. Вместе с больными изучать и популяцию, которая пока здорова, чтобы понять, что же приводит к проблемам с сердцем. В итоге фромингемское исследование популяризировало в медицине понятие «фактор риска». Так называют воздействие на организм, которое повышает ваши шансы чем-нибудь заболеть. Например, факторы риска для деменции – недостаток сна и социальная изоляция. А для рака легких – курение. Но воздействие на организм может быть не только внешним. Если вернуться к повышенному давлению, оно само по себе фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний. При этом у самой гипертонии есть и свои факторы риска. О них я скажу чуть позже. В общем, к 1957 году исследование подтвердило – гипертония напрямую связана с ишемической болезнью. У людей с систематически повышенным давлением она развивалась в 4 раза чаще. А в 1965 году повышенное артериальное давление признали фактором риска инфаркта. В опасности гипертонии больше не сомневались. Теперь надо было придумать, как ее лечить. В 1934 году в США эмигрировал немецкий врач Уолтер Кемпнер, бежавший от нацизма. Он поселился в городе Дарем в Северной Каролине. Кемпнер лечил пациентов с почечной недостаточностью, а еще с диабетом и гипертонией. Он считал, что этих проблем можно избежать, если вовремя снизить нагрузку на почки. В первую очередь это означало сильно сократить объем соли, поступающей в организм. Вот как этот механизм объясняет современная медицина.
1: Натрий задерживает воду в организме, вызывает спазм артерий, вызывает, видимо, даже какие-то воспалительные изменения в сосудистой стенке. Поэтому считается, что ограничение употребления натрия – это вот один из основных немедикаментозных способов коррекции артериального давления вместе со снижением веса и регулярной физактивностью, которая может существенно снизить давление на уровне каких-то прям хороших, мощных лекарственных препаратов, снижающих давление.
3: Так Кемпнер разработал рисовую диету. Она состояла только из вареного белого риса и фруктов. Употребление жидкостей ограничивалось. А еще в день можно было есть не больше 150 мг соли. Для справки, щепотка – это где-то 1 грамм. В 1944 году Кемпнер представил результаты своей работы Американской медицинской ассоциации. Он сообщил, что больше половины его пациентов на такой диете теряли лишний вес. У них снижался уровень холестерина и артериальное давление. В результате в Дарем повалили 100 человек, чтобы пройти курс рисовой диеты. Для них даже открыли специальный стационар – рисовый дом. Одна неделя там стоила $150, где-то $3500 на современные деньги. И по легенде там даже побывал Элвис Пресли. Но, во-первых, такое сильное ограничение питания сомнительно для других аспектов здоровья. А во-вторых, рисовая диета не лечила запущенную гипертонию. Первое нормальное лекарство, снижающее давление, появилось только в 1955 году. Это был ризерпин. Препаратом мы обязаны традиционной индийской медицине. Действующее вещество выделили из корней растения Rauwolfia serpentina. Серпентина означает «змеиное», потому что его веками использовали для лечения змеиных укусов. Ризерпин действует как симпатолитик, то есть тормозит передачу сигналов от симпатической нервной системы к сердцу и сосудам. За счет этого сосуды расслабляются и давление снижается. Но есть у него и побочки. Сильная сонливость, головные боли и даже депрессия. Окей, как еще можно снизить артериальное давление? Ну, например, уменьшить количество жидкости в организме. Это чистая физика. Когда объем крови вместе с объемом жидкости падает, сосуды сужаются, и давление тоже падает. Для этого в медицине веками применяли диуретики, они же мочегонные лекарства. Но, напомню, в начале 20 века самые эффективные диуретики создавались на основе ртути и были токсичны для организма. Решить проблему пытались исследователи из американской компании Merck & Co. Чтобы создать новый, эффективный и безопасный диуретик, они модифицировали сульфаниламиды – это такие антибиотики. Измененное в лабораторных условиях вещество действительно стало давать выраженный мочегонный эффект. А при дальнейшем изучении выяснилось, что оно еще снижает артериальное давление. Первый такой диуретик назвали хлортиазид. Он блокировал реабсорцию, то есть всасывание натрия в почечных канальцах. За счет этого из организма выводилось больше соли, а вместе с ней и больше воды. Тиазиды, так назвали новый класс препаратов, были нетоксичны, и их можно было принимать долгое время. Идеально, чтобы поддерживать адекватное давление. Но дальше кардиологов ждали новые открытия. Вот представьте, что вы британский ученый. Не из мемов, а из нормального университета. На дворе 50-е годы. Кругом считается, что настоящий исследователь не распыляется на предложения от коммерческих компаний и преданно служит своей альма-матер. И если вы делаете выбор в пользу корпорации, то не такой уж вы и хороший ученый. Именно такой выбор пришлось сделать шотландскому фармакологу Джеймсу Блэку. В 50-е годы Блэк работал в университете Глазго, искал лекарства от стенокардии. Стенокардия – это такая сильная грудная боль, которая возникает при физической нагрузке или если переволноваться. К тому времени врачи уже знали, что важную роль в этих процессах играют адреналин и норадреналин. Они действуют через специальные белки на поверхности клеток – адренорецепторы. Рецептор связывает адреналин или норадреналин и запускает внутри клетки каскад сигналов, которые, например, заставляют сердце сокращаться чаще. И вот у Джеймса Блэка возникла идея. А что, если эти рецепторы каким-то образом выключить? Чтобы проверить гипотезу, нужно было исследование. А на исследование, как известно, нужны деньги, которые не всегда есть у университетов. Поэтому в 1958 году Блэк решил уйти в фармкомпанию, которая предложила ему грант. Этот мув сделал Блэка белой вороной в научном сообществе. И не только он. Подход Блэка к работе тоже отличался от принятого в научной среде. До конца 50-х большинство лекарств создавались методом проб и ошибок. Ученые не стремились воздействовать на конкретный процесс в организме. В первую очередь их интересовало, как новое лекарство поведет себя в эксперименте. Есть эффект, допустим, микробы в чашке Петри погибли или лабораторная мышь перестала чихать. Отлично, исследуем дальше. Нет эффекта, отправляем на доработку, ну или в корзину. Подход Блэка был принципиально иным. Он точно знал, на какую систему в организме человека нужно нацелиться. На бета-адренорецепторы. Вместе с командой он попытался создать вещество, которое точечно воздействует именно на них. И в 64 году цель, наконец, была достигнута. Этим веществом стал пропранолол. По пути выяснилось, что новое лекарство не только лечит стенокардию, ради чего все и затевалось, но и понижает артериальное давление. Получилось, что Блэк стал автором двух революционных открытий. Во-первых, бета-адреноблокаторов, которые спасали людей от гипертонии. Во-вторых, нового подхода к созданию лекарств, когда вместо бесконечного перебора веществ в поисках чего-нибудь полезного, ученый целенаправленно разрабатывает молекулу, способную воздействовать на конкретную биологическую мишень. Метод получил название «рациональный дизайн препаратов», и с него началась новая эра в фармакологии. До конца жизни Блэк продолжал работать над бета-блокаторами, делая все более эффективные и безопасные версии лекарств. При этом он продолжал курсировать между коммерческими компаниями и университетами. И когда в 1988 году ему вручали Нобелевскую премию, никого уже не волновало, что ее получал ученый, работавший на фарму. Любопытный факт. Помимо того, что бета-блокаторы понижали давление, они давали хороший противотревожный эффект. В итоге их стали использовать не только сердечники, но и актеры, певцы и другие публичные личности, потому что это позволяло меньше волноваться. Их даже запретили, как допинг в стрельбе из лука и бильярде, то есть в тех видах спорта, где важно, чтобы руки не дрожали. Но сегодня с бета-блокаторов лечение гипертонии обычно не начинают, потому что вслед за ними стали появляться другие рабочие лекарства. К 1960-м ученые синтезировали сосудорасширяющее вещество под названием веропамил. Вскоре стало ясно, что у него есть необычные побочные эффекты. Он замедляет сердечный ритм и ослабляет силу сердечных сокращений. До конца 60-х никто не понимал, как это работает. пока немецкий физиолог Альфред Фликенштейн не предположил. Может быть, дело в кальции? Кальций необходим для того, чтобы наши мышцы сокращались. В клетке сердечной мышцы он поступает через кальциевые каналы. И Фликенштейн предположил, что веропамил блокирует эти каналы, за счет чего мышца сокращается не так активно. Сосуды препарат расширял по тому же принципу, за счет блокады кальциевых каналов. Лекарства взяли на заметку. Следующий препарат был родом из Южной Америки. Если вы окажетесь на востоке Бразилии и отправитесь прогуляться по лесу, будьте осторожны. В траве вас может поджидать местная полутораметровая змея, незаметная из-за пятнистой окраски. Это жирорака обыкновенная. И если вам не повезет, она вас укусит. Хорошая новость. Людей жирорака кусает очень часто, и в ближайшей больнице точно будет противоядие. Плохая новость. Без медицинской помощи вы можете умереть. Как раз от того, что у вас сильно упадет артериальное давление. В 60-х годах молодой ученый Серхио Феррейра начал изучать яд змеи жирораки и обнаружил в нем несколько пептидов. Это такие маленькие кусочки белка. Они блокировали работу фермента, который играет ключевую роль в повышении давления – ангиотензин превращающего фермента, сокращенно АПФ. Чтобы понять, почему это важно, надо вспомнить, как почки с помощью гормонов участвуют в контроле давления. Помните, чуть раньше это объяснял доктор Алексей Утин? Когда давление падает, почки вырабатывают вещество под названием ренин. Он запускает в крови цепочку реакций. Сначала появляется ангиотензин-1, неактивный белок. А потом, как раз под действием нашего фермента АПФ, он превращается в ангиотензин-2. И вот ангиотензин-2 уже сужает сосуды и поднимает давление. Пептид из яда змеи мешал именно этому превращению. Благодаря этому открытию ученым в целом стало ясно, как работает система, с помощью которой организм поднимает давление. Ну и главное, все это стало основой для создания нового класса лекарств от гипертонии – ингибиторов АПФ. Именно с них сегодня часто начинают лечение высокого давления. Ну а следующим важным изобретением были сартаны – препараты, которые воздействуют уже на рецепторы к ангиотензину 2.
1: Ингибиторы АПФ или сартаны – это базовая терапия. Вместе их не нужно принимать. Там риск побочных эффектов повышается вот либо тот, либо другое, к которому добавляется либо диуретик тиазидный, либо блокатор кальциевых каналов.
3: Получается, что эффективные препараты против гипертонии есть в распоряжении человечества уже полвека. Но каждый год это состояние приводит к миллионам смертей по всему миру. Почему?
1: Основная проблема населения, что не диагностируют, а когда диагностируют, просто игнорируют эту проблему.
3: Зачастую симптомы типа головной боли, боли в груди, затруднения дыхания и тошноты появляются уже только при резком повышении давления, при гипертоническом кризе. В остальное время даже очень высокое давление может протекать незаметно, и пациент узнает, что у него были какие-то проблемы только после инфаркта или инсульта. Единственный способ вовремя диагностировать гипертонию – это мониторинг давления. Его можно проводить дома самостоятельно. Но важная ремарка. Верхняя допустимая граница давления при измерении дома и у врача разная.
1: Гипертонии считается давление уже 140 на 90 при измерении у врача и выше, чем 135 на 85 при самоконтроле давления. Считается, что если на приеме врача, это так называемое офисное давление, это калька с английского, потому что doctor's office, это кабинет врача, вот офисное давление, оно чуть-чуть всегда повыше, чем давление самоконтроля. Золотой стандарт – это суточный мониторинг давления или ночной мониторинг давления в течение там ночи, когда мы смотрим. Но вот даже на самоконтроле, если мы видим, что давление выше, чем 135 на 85 при соблюдении всех правил, которые довольно... Ну, там много этих правил, но самое главное – посидеть спокойно, в положении сидя, рука расслаблена, лежит. Размер манжета соответствует охвату руки. У людей с очень большой рукой или у людей с очень тоненькой ручкой может быть понадобится специальная манжета. Ну, большинство людей, в общем, стандартная манжета тонометра, она подойдет. С соблюдением всех правил, если мы видим вот такие показатели давления, то надо идти к врачу.
3: Еще важно использовать именно тонометр. Сейчас измерять давление предлагают смарт-часы, но они делают это за счет анализа пульсовой волны, и результат часто оказывается неточным. Когда гипертония обнаружена, следующий шаг – начать терапию. Но не все это делают. Ну, например, потому что многим, как я уже сказала, гипертония до поры до времени не мешает.
1: Практически каждый второй в России гипертоник, но при этом по последней статистике адекватно лечат высокое давление только 30% женщин и, внимание, только 14% мужчин. То есть, что такое адекватно лечит? Это нормальные дозировки препаратов, пить каждый день, достигать целевых значений давления и так далее. То есть, это, ну, 86% российских мужчин просто игнорируют эту проблему, и потом в 50-60 лет с ними возникают вот эти вот серьезнейшие проблемы, которые, ну, откуда они вдруг взялись, не совсем понятно.
3: Впрочем, существует и другая крайность – стремление сбить давление, когда это не требуется. Например, в моменты стресса.
1: Если на фоне пика тревоги измерить давление, оно будет высоким. И здесь возникает очень большой соблазн начинать срочно сбивать давление, пить какие-то таблетки горстями. От этого может быть больше вреда, чем пользы. Это сложный такой вопрос. Важно запомнить, что практика сбивания давления, она довольно порочна. И если вам приходится сбивать давление, то что-то вы не так делаете, что-то не так с вашей терапией. Придите к врачу, разберитесь, берите терапию. Терапия артериального давления – это скучно, монотонно. Пить одну и ту же таблетку каждый день, ничего не пропускать, ничего не сбивать и стараться, чтобы ваше давление было на определенном уровне.
3: Благодаря многим исследованиям, и в первую очередь Фармингемскому, мы хорошо знаем факторы риска гипертонии. Они делятся на две группы. Немодифицируемые, то есть те, на которые человек не может повлиять. Это возраст, генетическая предрасположенность и пол. От гипертонии чаще страдают мужчины. И модифицируемые – это те, которые можно изменить образом жизни. Например, гипертонии часто предшествуют нерациональное питание и избыточная масса тела.
1: Можно сказать, что это такая гормон-продуцирующая опухоль, которая у нас находится в районе живота. То есть тот самый висцеральный жир, он активно кровоснабжается, он активно участвует во всяких процессах метаболических. Жировая ткань, избыток жировой ткани выделяет в кровь большое количество так называемых цитокинов. И, наверное, после эпидемии ковида все уже знают, что такое цитокины. Такие молекулы, при помощи которых клеточки общаются друг с другом. И вот эти цитокины провоспалительные, они поддерживают системное воспаление, влияют на эндотелий, это клетки, которые выстилают изнутри артерии и меняют их функцию, которая, в общем, вызывает спазм артерии и так далее.
3: Еще один важный фактор, связанный с питанием, это избыточное потребление соли, которое задерживает жидкость в организме.
1: На самом деле нам не очень-то много нужно этого натрия. Весь тот натрий, который нам нужен, мы можем получить. Он есть во всех продуктах питания. ВОЗ рекомендует употреблять не больше 3-5 грамм хлорид натрия в сутки. Мы употребляем в 2-3-4, наверное, даже раза больше, на 11 грамм соли. Среднее употребление россиян.
3: А вот любители кофе могут расслабиться.
1: Кофеин вызывает кратковременное повышение артериального давления, но, простите, физическая нагрузка тоже вызывает кратковременное повышение артериального давления. Все-таки для сильного повреждения нашего организма нужно, чтобы давление постоянно было высоким. Кофеин, к нему очень быстро возникает толерантность, поэтому исследования говорят, что, в принципе, умеренное употребление кофеина, если еще кофеин принимать вовремя, не принимать его второй половине дня, не очень повышает сердечно-сосудистые риски.
3: Всемирная организация здравоохранения еще рекомендует отказаться от алкоголя.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Американская писательница и издатель Сильвия Бич оставит после такие воспоминания о том парижском четверге. Я стояла на платформе и смотрела, как поезд из Дижона медленно причаливает к станции, а сердце мое в это время, наоборот, разгонялось как локомотив. Я видела кондуктора, который сошел с поезда, держа в руках какой-то сверток и оглядываясь по сторонам, он кого-то искал. Меня. Очень скоро я уже звонила в дом Джойсов, и когда дверь отворилась, протянула им первый экземпляр «Улисса». Это было 2 февраля 22 года. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал «Армен и Федор». И сегодня мы вновь говорим о Джеймсе Джойсе и его «Улиссе». Или проповеди самоотрицания всей буржуазной западной цивилизации, обнажение и выпячивание на показ ее язв, проповеди социального пессимизма, человеконенавистничества, бесплодия и обреченности. Как назвала его в 1934 году советская литературовед Миллер Будницкая. Специально для тех, кто причудливой волей алгоритмов YouTube попал сюда случайно. Или просто по какой-то причине не видел еще наших предыдущих выпусков о Джойсе, я хочу уточнить, это, мягко выражаясь, уже не первый раз, когда мы говорим об «Улиссе». Ранее мы уже выпустили 2 подготовительных эпизода, тренинг личностного роста в мягкой обложке «Что читать перед Улиссом» и введение в Джойса-вселенную для новобранцев, что такое «Улисс» и как его читать. Ну а затем опубликовали еще 18 выпусков по одному о каждой главе этого великого романа. Так вот, готовясь к сегодняшнему, получается уже 21-му праздничному «Улисса» эпизоду, посвященному столетию романа и по совместительству 140-летию Джеймса нашего Джойса, я принялся перечитывать ранние переводы этого текста. Те, что издавались в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы. Конечно, это мемориальное чтиво я начал с перевода Валентина Житомирского, самого первого переводчика Джойса на русский язык. Его перевод почти ровесник «Улисса». Он был опубликован в альманахе «Новинки Запада» без малого 100 лет назад. В 1925 году. Это были 5 отрывков из 1, 7, 12, 17 и 18 глав романа. Отрывков, выбранных, как сообщало предисловие, для того, чтобы дать хотя бы отдаленное представление о стилистических приемах автора, чья техника совершенно оригинальна, а словарь исключителен по богатству. В этом предисловии вообще можно встретить много любопытного. Например, то, что оно сообщает о 12 главе романа. Сегодня 12 эпизод мы называем циклопами. Но тогда, в 25 году, редакторы, незнакомые еще ни со схемами, ни с письмами Джойса, назвали ее «Разговор в таверне». Согласно предисловию, в этой главе гражданин, а читавшие «Улисса» граждане должны помнить пещерные, истинно циклопические в своей закостенелости взгляды этого предводителя доблестных ирландских патриотов, так вот, согласно предисловию, гражданин произносит сильную речь, направленную против исконных душителей свободы – англичан. «To hell with the bloody brutal Sassenachs and their patois», говорит The Citizen у Джойса примерно в середине главы. У Житомирского, переводившего только фрагменты глав, эта реплика превратилась в открывающую фразу разговора в таверне и была переведена так. «К черту проклятых грубых сассенахов и их жаргон!» Но вот что меня по-настоящему поразило. В следующий раз на русском языке эта строчка появится в печати только 64 года спустя, в 89-м, в переводе Хинкеса и Харужева, где прозвучит уже по-другому. «К матери этих сукиных скотов-саксов с их кваканьем!» Словом, именно перечитывая ранние переводы Джойса и готовясь к этому юбилейному Джойса-выпуску, я понял, чему и кому хочу его посвятить. Да, 2 февраля мы празднуем столетие Улисса, но о нем мы сказали уже так много, что не к чему снова проворачивать бедного Падди Дигнома в гробу или пытаться сорвать злосчастный макинтош с человека в коричневом плаще, как назвал его Житомирский. А потому мы решили поговорить сегодня о судьбе Улисса в России. И прежде всего о тех людях, что пытались переложить крылатую речь дублинского Джима на язык не столько Пушкина, сколько Белого, Хармса и Соколова. И особо о том человеке, который наконец довез его целиком с изгибов дублинской Лиффи до побережья Белого, Карского и Печорского. Сергея Сергеевича Харужин, авторе первого полного русского перевода «Улисса». В этом месте вы, конечно, можете спросить, мол, а в чем тут, собственно, достижение? Вот тебе один язык, вот второй, переводи не хочу. Дуб, tree, роза, flower, олень, animal, воробей, bird, Россия, our homeland, смерть, inevitable. Более того, вы можете даже указать на одно из самых ранних изображений переводчика. Древнеегипетский барельеф, на котором верный рыцарь пера и слова помещен между беседующих. Этот египетский переводчик, укажете вы, интересен прежде всего тем, что он в два раза меньше фигур, которые между собой разговаривают. Он только вспомогательная функция, посыльной коммуникации на побегушках языка. Однако этот статус сам по себе весьма несправедливый, в случае с переводом Улисса оказывается и вовсе кривым зеркалом, исказителем пропорций. Переводчик Джойса должен быть, если угодно, дважды Джойсом, чтобы сперва осилить, осмыслить и осознать роман на языке оригинала, а затем воспроизвести все это на своем собственном. Разумеется, такой дерзновенный вызов привлекал российских, а точнее в 20-е годы 20 века уже советских переводчиков, ибо на Руси, как известно, всегда любили масштабные задачи. А потому я предлагаю считать неофициальным стартом проекта под кодовым именем «Улисс» на русском даже не 25-й год, когда появляется первый перевод, а, собственно, 2 февраля 1922-го, тот самый зимний четверг, который Сильвия Бич, издатель романа, опишет позже так поэтично. Словом, в тот день, когда монолог прекрасно ланитной джойсовской пенелопы Молли Блум оборвался самым знаменитым «Yes» в истории мировой литературы, и началась история Улисса на русском. Ибо теперь открытым оставался вопрос почти формальный. Кто именно превратит это «yes» в «да»? Ну а что само превращение должно произойти, это сомнению уже не подлежало. И действительно, видный полный бак Муллиган появился на площадке, неся чашку с мыльной пеной, над которой лежали крестом зеркало и бритва. Нежный утренний ветерок слегка развевал позади него желтый распоясанный халат. Первые русские страницы Улисса появились по европейским меркам очень скоро. Перевод Житомирского увидел свет всего через 3 Блумсдея после выхода полной версии романа. Именно этим фактом десятилетия спустя в споре с Джойсом воспользуется советский писатель и капитан второго ранга Всеволод Вишневский. В 1936-м Вишневский посетит Джойса в Париже и оставит свои несколько высокомерные воспоминания об этой встрече, где он, среди прочего, охарактеризует Джойса как «пожилого больного европейца в неуютной старомодной квартире». Когда Джойс, объявленный Карлом Радеком на первом съезде советских писателей «кучей навоза, в которой копошатся черви», скажет Вишневскому «мне говорили, что мои книги у вас, то есть в СССР, запрещены», то Вишневский парирует «Вас переводили у нас с 1925 года». Переводили-переводили, да выпроводили. И русская «Одиссея» Улисса, начавшись раньше многих других, оказалась в итоге одной из самых драматичных и протяженных. Впрочем, и русская Пенелопа умела ждать своего Улисса, как никто другой. За первыми опытами Житомирского последовали 2 небольших фрагмента романа, которые были опубликованы в литературной газете в 1929-м за авторством Сергея Алымова и Михаила Левидова. Леопольд Блум с наслаждением ел телячьи и куриные потроха. Он любил суп из дичи, начиненную орехами шейку, рубленную печенку в сухарях, поджаренную тресковую икру. Больше всего он любил бараньи почки, щекотавшие его небо, тонким привкусом слегка надушенной урины. Предисловие к переводу этих фрагментов осторожно сообщало, что до сих пор Улисс еще не был предметом анализа марксистской критики и что весьма возможно, что это произведение будет признано далеким от интересов и запросов советского читателя. Зато именно с этого момента близкими к интересам и запросам тех, кто несмышленого советского читателя оберегал, были признаны представители социальной группы «Переводчики Улисса». Алымова через год отправят в командировку. Не в Дублин, к берегам Лиффи, а в Карелию, на строительство Беломорско-Балтийского канала. А Левидова, не отличив, вероятно, Англии от Ирландии, обвинят в начале войны в шпионаже в пользу Великобритании и расстреляют. Тем не менее, оба они проживут достаточно долго, чтобы стать свидетелями двух последующих, теперь уже масштабных попыток переложить Улисса на русский язык целиком. И несмотря на то, что зачин двух этих предприятий был различен, в одном случае это была попытка индивидуального состязания, а в другом за перевод взялась целая артель, закончились оба одинаково. Первое принадлежало перу Валентина Стенича. Этот поэт, переводчик и утонченный интеллектуал, вдохновивший еще Блока на очерк «Русские денди», увлекся Улиссом в конце 20-х. В 1934 и 1935 в журналах «Звезда» и «Литературный современник» появляются первые главы «Блуминиады» в его переводе. Четвертая и пятая, объединенные под заголовком «Утро мистера Блума», и шестая – «Похороны Патрика Дигнама». Мартин Каннингхэм первым всунул оцилиндренную голову в скрипучую карету и, ловко протиснувшись, уселся. Мистер Пауэр шагнул за ним, осторожно согнув свое длинное тело. Перевод Стенича был предприятием многообещающим, ибо даже по тем отрывкам, что до нас дошли, заметно, что таланта и необходимой для работы с Джойсом переводческой дерзости Стеничу было не занимать. Однако, где надо, по всей видимости, как раз ознакомились с переводом другого немаловажного текста начала века – манифеста футуризма итальянского поэта Томмазо Маринетти, утверждавшего, что искусство не может быть ничем иным, кроме как насилием и преступлением. Его слова, должно быть, были восприняты буквально, поскольку в 1937 году Стенича арестовали, а через год по обвинению в терроризме и организационной деятельности, направленной к совершению контрреволюционного преступления, расстреляли. Для того только, чтобы 20 лет спустя приговор отменить, дело прекратить, а самого Стенича оживить. Первые два пункта выполнить удалось, а вот на третий у соответствующего ведомства уже не хватило необходимых полномочий. Место не случившегося перевода Стенича, тем не менее, заняла легенда, много десятилетий бродившая по гостиным и кухням Советского Союза, мол, перевести Улисса Стенич все-таки успел, но полный перевод то ли спрятан до поры до времени у надежных людей, то ли конфискован органами госопасности, то ли удерживается Посейдоном на дне морском и выплывет только после падения тоталитарного режима Зевса. К сожалению, и сейчас, в 22-м году, мы вынуждены с прискорбием констатировать, что эта легенда в рукопись до сих пор не воплотилась. Впрочем, как там говорил герой хемингуэевского «иметь и не иметь», все равно человек один ни черта не может. Именно этой формулой, должно быть, руководствовались при подготовке следующей охоты на Улисса в СССР. В 30-е годы работники Московского первого переводческого объединения Ивана Кашкина взялись за полный перевод Улисса. Группа из полудюжины переводчиков распределила между собой главы романа и двинулась в направлении Итаки. У семи нянек, как известно, работа спорится, а потому в 1935 и 1936 годах в журнале «Интернациональная литература» были опубликованы первые 10 эпизодов романа. Большинство из этих глав ранее не переводились, и знаменитая «Ineluctable Modality of the Visible» — первая строчка третьего эпизода, которую Сергей Харужи много позже передаст словами «неотменимая модальность зримого», впервые увидела свет на русском в переводе Игоря Романовича. «Непреодолимая модальность видимого». По крайней мере, это, если не больше, мыслимое глазами. Отпечатки всех вещей, которые я здесь призван прочесть, морские ракушки и морские водоросли, приближающийся прилив, этот ржавый сапог. Словом, работа коллектива подошла вплотную к самым сложным и интересным главам романа – музыкальной 11-й, циклопической 12-й, мармеладной 13-й. Прилив заповедного Джойса приближался, но принес с собой ржавый сапог. В том же 37-м ведущий переводчик и вдохновитель проекта Игорь Романович был арестован. Через несколько лет, уже во время войны, он скончается в лагере под Рыбинском. Его похоронят в общей могиле, там же, где русский Улисс. Потому что работы по переводу романа в СССР теперь прекратятся, и сказать надолго, не сказать ничего. Только 30 слишком лет спустя Джойс к тому времени уже умрет, а его молодой друг Сэм Беккет станет лауреатом Нобелевской премии по литературе. В США сменится 6 президентов, а Берлин сначала будет украшен к Новому году огоньками и свастиками, а потом разрушен, а потом разделен, а потом восточно-германские ландшафтные дизайнеры в едином порыве и при поддержке дружественных архитекторов высадят однажды утром посреди города большую изгородь из кирпича и бетона. А Джимми Хендрикс и Дженис Джоплин успеют за это время родиться, стать звездами и умереть, если не в один день, то хотя бы в один год. Вот такая дистанция разделит последнее предприятие по переводу Улисса в СССР от следующего. Только в 70-е за эту, казалось бы, уже безнадежную идею берется отчаянный советский переводчик Виктор Хинкес. История сохранила для нас его письмо, отправленное польскому переводчику Улисса Мацию Сламчинскому 51 год назад, 3 февраля 71-го. «Дорогой господин Сламчинский, я взял на себя смелость написать это письмо, поскольку товарищ Муларчук рассказал мне о вашем блестящем переводе Улисса. К счастью, одна моя подруга, специалист по польской литературе, привезла мне недавно вашу работу, охарактеризовав ее как невероятную. Моя благодарность не знает предела, поскольку вы внесли огромный вклад не только в польскую литературу, но и в нашу общую задачу. И теперь, когда Улисс опубликован у вас, наша публикация неизбежна. Итак, я последую вашему примеру и приложу к переводу все свои силы. У меня есть некоторый опыт в работе со сложными авторами, например, с Фолкнером, но я понимаю, что все мои фолкнерьянства не идут ни в какое сравнение с той страшной задачей, которая покорилась вам. Однако я сделаю это любой ценой». Хинкес был верен данному слову и без каких-либо гарантий публикации. Живя одной только надеждой, да самообманным заверением, что уж теперь-то, когда Улисс, переведенный к тому моменту уже на десятки языков, переведен наконец-то еще и на польский, вот уж теперь-то советская публикация станет совсем неизбежной, неизбежнее прежней, самой неизбежной в мире, и мы еще дойдем до Лиффи, не пожалеем сил и войск, чтобы от Гренландии до Фиджи сиял товарищ Джеймс Джойс. Словом, Хинкес, в глубине души, конечно, понимая, что Улисс в Советском Союзе может быть только неизбежен, а напечатан не может, годами работал над своим переводом в стол. В какой-то момент к этой изматывающей и квази-бесконечной работе он привлек своего друга, философа и физика Сергея Харужева. По официальной версии, для консультаций по некоторым философским и богословским вопросам романа, по неофициальной, чтобы не было так одиноко наедине с мистером Блумом. Консультативная практика, тем не менее, весьма скоро вылилась в совместную переводческую работу. По легенде, это сотрудничество началось с похабного стишка из 15-го эпизода. Хинки сбился над карнавальной остротой Джейсониза «Moses, Moses, king of the Jews, wiped his ass in the Daily News». И как-то раз, когда они с Сергеем Сергеевичем Харужем выпивали у него дома, Хинкес попросил друга взглянуть на оригинал. Харужий заглянул в текст и с выражением не спеша продекламировал: «Моисей, еврейский царь, подтирался правдой в сталь». Восторг публики был несоразмерен деянию, и с этого началось сотворчество Хинкеса и Харужева. Стишок, между прочим, в итоговую русскоязычную версию романа так и угодил, только правда, из уважения к переводу реалий, была оттуда, конечно, удалена и заменена «Таймсом». Тут бы и сказке конец. Трудиться бы Хинкесу и Харужему 3 дня, 3 месяца и 3 года, да доперевести первого русского Улисса какой-нибудь памятной дате, но нет. Хинкес тоже не успел закончить свой труд. Он тяжело болел, Ему все труднее было концентрироваться на переводе, с каждым годом он терял работоспособность, и в 81 году, посвятив Улиссу последние десяток лет своей жизни, умер. Джеймс Джойс, о котором его биограф Ричард Элман писал: «Он знал приметы и суеверия большинства народов Европы и верил во все из них». Доживи он до этих событий, непременно заключил бы, что русский перевод Улисса навеки проклят. Что он подобен священным быкам Гелиоса, и всякий, кто к нему прикоснется, погибнет. И вот с этим проклятым, проклятым, даже не знаешь, на какую гласную ставить тут ударение, словом, с этим переводом на руках и остался 40-летний физик и философ, математик и богослов, короче говоря, не джейсовет, не переводчик и не литератор Сергей Сергеевич Харужий. Человек, который, в отличие от Стенича или Хинкеса, вообще-то не собирался связывать свою жизнь с Джойсом. Именно ему, по завещанию друга, достались и сотни страниц неоконченного перевода, и данное когда-то Хинкесом обещание – сделать все возможное, чтобы работа была доведена до конца и перевод появился в печати любой ценой. Много лет спустя в своей книге «Улисс в русском зеркале» Харужий определит это положение так: «Из помощника, не отвечающего ни за что, я стал отвечающим за все». В конце лета 1982-го, через год после смерти Хинкеса, в портовом английском городке Пензансе, что в Корнуэлле, философ по призванию, физик по образованию и переводчик по обещанию Сергей Сергеевич Харужий раскрыл Пенелопу, последнюю главу Улисса, и принялся набрасывать перевод. Обширная Джойса-библиотека, доставшаяся ему в наследство от Хинкеса, оставалась в Москве. Там же, где многочисленные черновики, заметки и наработки. И вот голубым корнуэльским утром, на пляже, словно передавая привет Стивену Дедалу, бумага начала послушно заполняться. Харужий, должно быть, интуитивно почувствовал это решение. Решение не просто изящное, но, пожалуй, единственно возможное. Раз не один полный русский перевод Улисса еще не прошел весь путь от начала и до конца, то стоит попробовать начать с конца. Забраться в постель к Пенелопе, минуя прочие испытания, превратить заветное «yes» в «да», а потом уже доработать несущественную мелочь, оставшиеся 0,9 оригинального текста. Инверсия перевода применительно к роману, одним из ключевых принципов которого тоже являлась инверсия формы и содержания, сработала. Новый Улисс Харужева принялся прорастать из неоконченного Улисса Хинкеса. Однако этот путь не был так легок и упруг, как первые самостоятельные корнуэльские шаги. «Джойс был мне сначала неприятен», — признавался потом Харужий. «Я не только не считал это своим делом, но и не считал Джойса своим автором. Однако мой друг Витя меня попросил и умер. И уже не отпросишься». Сработала ли тут магическая сила данного обещания, или Харужему удалось запутать Сциллу и Харибду русского Улисса, поплыв с другой стороны? Но проклятие было наконец снято. Единственный из всех русскоязычных переводчиков Улисса, не горевший желанием связывать свою судьбу с трудами Джойса, поднял столько раз вырывавшийся судьбой из рук русского Одиссея факел и бережно донес его до Итаки. В 1986 году перевод был окончен. Но этого, конечно, было недостаточно. И если бы одним из участников большого дружного соцлагеря был бы остров Циклопов, то Одиссей, вероятно, благополучно помер бы в пещере Полифема от старости, дожидаясь, когда тот согласует выгон баранов на пастбище с главсельхозторг Циклоп-Промом, чтобы зацепиться за брюхо одного из них и наконец-то выбраться. Словом, текст Харужева сначала принимали, а потом громили. Сначала обещали опубликовать, а потом просили коренным образом переработать. Наконец заявляли, что перевод удовлетворяет требованиям издательства. Но из этого ничего не следовало. Волокита длилась около 3 лет, которые Сергей Сергеевич провел с рукописью под мышкой, сражаясь за публикацию и за данное Хинкесом 20 лет назад обещание. Наконец, в один прекрасный солнечный день, ибо совершенно не важно, какие стояли в тот момент погоды, день этот был в любом случае прекрасным и солнечным, раздался звонок из журнала «Иностранная литература», чьи желания счастливо совпадали с возможностями. И вот в 89 году, через 64 долгих года после появления в печати первых русскоязычных переводов, «Русский Улисс» вышел из пещеры, и случилась первая полная публикация романа на русском языке. Само это деяние, сам факт такой публикации уже достойно восхищения как пример человеческого и литературного подвижничества. Редко, впрочем, вообще можно заниматься Джойсом, не будучи до известной степени подвижником Джойса-дела. Однако русскоязычному читателю словно в благодарность за десятилетие терпеливого ожидания достался не просто уже хоть какой-нибудь перевод Улисса, а перевод во многих отношениях выдающийся. Дело в том, что первопроходцы терний улиссовых переводов на своих национальных языках, сталкиваясь с Джойсом, часто не выдерживали его масштаба. И первые переводы романа на самых разных почвах периодически прорастали вперемешку с сорняками буквализма. Это было своего рода капитуляцией перед Джойсом. Раз вместить и пересоздать его слог все равно невозможно, то ставилась задача перевести на берег другого языка хотя бы его слова. Отсюда, например, в переводах Житомирского строчки «О, невозможный человек» на месте «Oh, an impossible person» или «Мы можем выпить черное» на месте «We can drink it black», когда речь идет о кофе без молока. Но Харужий, в отличие от многих иных улиссопроходцев, с самого начала понимал, что любая попытка дословного переложения Джойса обречена превратиться в разновидность соревнования между Ахиллесом и Черепахой. Сколько ни гонись за текстом, Джойса все равно не догонишь, а потому пословный перевод в качестве стратегии даже не рассматривался. Нечто адекватное Улиссу, рассудил тогда Харужий, может возникнуть только в синергии с автором. Если погрузиться в его язык и писать из его языка, не переводить в строгом смысле слова, но говорить то же самое, что автор, только на другом наречии. Это отношение к переводу Харужи позже сравнит с беседой на нескольких языках сразу, когда все они смешиваются в потоке речи, и ты уже не замечаешь, на каком именно говоришь. Благодаря этому подходу в тексте Хинкиса и Харужева прослеживается выраженное переводческое стремление познакомить читателя не только с содержанием книги, но и с ее формой. А ведь форма для Улисса, романа, где автор с издевательской легкостью меняет писательские техники от главы к главе, как минимум не менее важна. Прослеживается стремление сохранить первую свежесть джейсологизмов и передать тьмочисленные игры слов. Уберечь от распада ритмические и фонетические паттерны. Пересоздать ассонансы и аллитерации, воспроизвести оригинальную структуру Джойса письма. Иными словами, воссоздать на русской почве самое ценное, что есть в Улиссе – поэтику Джойса. В 1994 году Харужий опубликовал свою книгу о Джойсе и Улиссе, в которой он, среди прочего, в технике потока сознания рассказывал и об истории своего перевода. Он назвал эту книгу «Улисс в русском зеркале». И это очень точное определение его работы. Русский Улисс – это не стыдливая копия с великого образца, не пародия и не калька, а полноценное отражение того самого неотразимого ирландского Улисса. Он звучит музыкальными переливами фугоподобной 11 главы, раздувается и громоздится циклопичностью 12, липнет к пальцам слащавыми страницами 13, затягивает в воронку метаморфоз 3, уносит по течению Лиффи потоком 8, выбрасывает в океан языка 14, спотыкается неуклюжим синтаксисом 16 и утверждает себя в вечности бесконечным и безначальным монологом 18. Это удалось, как мне кажется, еще и потому, что задача вообще формулировалась Харужием гораздо шире, чем просто перевод романа. Нужно было, цитируя Сергея Сергеевича, важнейшее слагаемое европейской культуры перенести в пространство культуры русской. Иначе говоря, пересадить растения вместе с землей, перевести Улисса на своих плечах с самого запада Европы на самый ее восток. Впрочем, когда я использовал эту метафору в письме к Сергею Сергеевичу, то он в ответ, разумеется, все лавры предложил отдать тому, кто был к ним действительно неравнодушен – мистеру Джойсу. Он писал мне: «Вот вы говорите, я переводчик-перевозчик, и было бы это вполне верно, кабы мы не с этим типом имели дело, а так выходит прямо наоборот, это он, твой перевозчик, И ты у него сидишь на шее, на плечах или там на закорках, и он тебя перевозит. Ну, пусть не через лету, но точно уж через ров с застойной водой, окружающий постылую крепость твоего «я», которую никто и не вздумает осаждать. И вот ты уж видишь, что он вывез тебя оттуда. Поле Джойса. Так Харужи называл феномен, творящийся с теми, кто входит в тесное соприкосновение с Джойсом и начинает испытывать на себе его непонятное, удивительное воздействие. В этом поле мы с Сергеем Сергеевичем и встретились. Он был ироничным и вдумчивым, шуткосерьезным, как проза Джойса. Он был удивительным собеседником и наставником. Он родился через 9 месяцев после смерти Джеймса, как будто они сменили друг друга. Мы встретились среди этого бурлящего Джейса-ворота в последние, как оказалось, годы его жизни. И я всегда буду благодарен Полю Джойса за эту короткую, но бесценную одиссею. В 2021-м Сергею Харужему исполнилось бы 80. Он не дожил до своего юбилея немногим больше года. Незадолго до смерти он говорил, что появление первого русского Улисса – это результат личных отношений 3 человек – Джеймса Джойса, Виктора Хинкеса и его самого. И добавлял: «Личные отношения нас 3 продолжаются». Что же, они и сейчас продолжаются. Просто Сергей Харужи стал теперь к своим собеседникам чуточку ближе.

0: Если вы готовы соприкоснуться с полем Джойса, о последствиях, которые могут кардинально изменить вашу жизнь, вы предупреждены, то новый, надеюсь, теперь уже ежегодный виток Джойс-проекта ждет вас. Я предлагаю тем, кто хочет познакомиться с Улиссом, или уже не познакомиться, а совершить очередную попытку восхождения, знакомую участникам прошлогоднего Джойса-марафона схему. Читать по одной главе Улисса в неделю, со 2 февраля, дня рождения Джойса и Романа, до 16 июня, Блумсдея, того самого дня, который в Улиссе описан. После каждой главы можно смотреть наш эпизод.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: день, доброе утро.
1: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия, мне записать?
2: Ну да.
1: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
0: непосредственно Исаевым.
1: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия: стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко: и как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
2: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать.
0: Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
1: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотела купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки, ну, мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке, и тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Какая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Че там? Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче: придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, чтобы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
0: Чей это концерт?
1: Не хотелось бы. Ну, это концерт «Чай вдвоем». «Чайф». Перепутала.
0: «Чайф вдвоем».
1: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф».
3: Ласковая моя, нежная, а я сегодня.
1: В общем, меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете, ну, так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе также больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, наполовинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
0: Давай тогда об этом и поговорим.
1: С нашими слушателями?
2: Да.
1: Давай.
4: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
5: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
4: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет, у меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
5: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
4: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
1: Привет, ребята!
6: Привет!
7: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
0: Враги.
1: Или вы враги?
6: Ну, мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
1: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Вите уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутой, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
8: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
0: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
8: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
1: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь, потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
6: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, оставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
1: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
0: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
1: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация. И мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все?
6: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
0: Я согласен, я абсолютно согласен.
1: У мужлан нет прав.
6: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
1: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды такие, представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
0: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
1: «Но такое противное, но что вот я просто хочу орать». Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
0: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, ага-ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев. И вы все вместе общаетесь. И не бывало еще так, что после этого все такие: «Блин, ну зря ты кого-то позвал». Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
1: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
6: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
1: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
0: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
1: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня, уже звонят следующие ребята.
7: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить на перегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
0: Привет!
7: Привет!
0: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
5: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
0: В первый день школы.
5: Я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
1: Да, согласна. Мы никогда не ищем с Витей себе сотрудников, наши и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так. Например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят. Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
5: Но это очень скользкая дорожка.
0: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
5: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового, если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
0: Абсолютно.
1: Ну, Вить, я... Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это брать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
0: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
1: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты
0: да.
1: Классно.
0: Ты знаешь, что делаешь.
1: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
0: Не то, что мы.
1: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну, потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
0: Что значит небезопасно?
1: Ну, это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
2: Извини,
1: пожалуйста. Ну, ведь, ой, как смешно.
0: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
1: Ну, я потому что война. Знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда
2: Куда ее?
1: Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
2: записали. Ты не
1: считаешь,
2: что это из ряда вон выходящая ситуация?
1: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
2: Ты разрешала Нине побыть год без поступления?
1: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
2: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
1: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители, это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
2: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы, и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
1: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит, а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
2: И вы ее шеймили.
1: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Что, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, не-не, ну попопишь там или как-то еще, хоть чуть-чуть. Да не, Анна такая, да нет, такого не было. И мы были в шоке, никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально. Не надо учиться там на пятерку, можно на тройку. И в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
9: Лиза, привет. Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями. Не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях, но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей, ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению, я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
1: Привет!
9: Привет!
2: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
9: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее, и мне необходимо было как-то связываться с родителями.
2: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
9: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала, я просто пользовалась им чисто для звонков.
1: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
9: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же у меня есть компьютер.
0: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
9: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
0: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, они переживают именно за общение твое в интернете или за серфинг какой-то, или за что вообще?
9: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Telegram, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... так далее.
0: Вау.
1: А помните, это было ведь очень распространено.
0: Синяки.
1: Ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты и все это распространялось.
9: Да. Прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
0: Вау. То есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да? И в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
9: Ну, можно сказать, да, и так, но они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
0: против
9: есть,
0: телефона.
9: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
1: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка... Вот я даже не знаю, в кого. Выживальщика в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть. И все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
0: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
1: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
0: Я их помню.
1: У меня... Ты смотрел мои?
0: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
1: Ну, слушай, там...
0: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: Господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Семья моя.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь. Я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке, и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное – главное – научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду.
2: Я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будет какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нет этого супа.
0: Какашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю про то, что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, он наш с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была радиомонеточка, да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: и с нами, прекрасными ведущими Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, да, никакого. Если что, как... если это войдет в выпуск, Полина, это наша продюсерка. Или как это, редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы-то видели все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да!
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Ну-ка!
2: Ясный мой свет, ты напиши мне.
1: А где я вообще? А что происходит?
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
7: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
2: Всем привет! Это снова подкаст «Антивоенная музыка». Здесь снова я, Максим Заговора. Там снова она, Анна Веленская.
1: Это правда, я здесь.
2: И сегодня, что мы будем с тобой сегодня делать, Аня? Мы будем танцевать? Мы будем говорить о танцевальной, антивоенной, протестной музыке, о рейве, но и не только о рейве, поговорим шире.
1: Айда.
2: Я начну вот с чего. Начну, как обычно, издалека. Я помню, когда мы только начинали наш подкаст, то ли за сигареткой до или после, то ли даже на самом подкасте это где-то сохранилось. Ты сказала, что вот прямо сейчас фокус твоего профессионального интереса — это электронная музыка, в которой ты начинаешь разбираться, в которую ты начинаешь погружаться, изучать. Ну, Ань, рассказывай, есть ли какие-то промежуточные итоги? Разобралась ты в ней? Как она работает? Потому что, ну, не так же она работает, как все остальное. Там ни нот, ни нотной грамоты, ничего такого.
1: Ты абсолютно прав. Меня вообще всегда тянуло к электронной музыке. И если заглянуть в прошлое, то окажется, что всю свою юность и раннее взросление я на самом деле слушала очень много электронной музыки. Но есть одно большое но. У меня был гигантский комплекс. Всегда, когда я говорила про электронную музыку, я начинала это со слов «я в ней, конечно же, ничего не понимаю». Я не умею ее делать, я не умею ни в Эблтоне сидеть, ни синтезатор правильно и грамотно тыкать. Плюс у меня всегда было ощущение, что мой тембровый слух не развит. У меня шикарный гармонический слух. Я понимаю, какие в музыке аккорды, мелодии. В принципе, у меня есть чувство ритма неплохо. Я понимаю, как партитура устроена, имела опыт ее создания. Но вот электронная музыка, у меня всегда перед ней был пиетет, страх, ощущение, что это иначе субкультура, другое что-то совсем, во что я никогда не смогу войти и в этом разобраться. И в последние годы я решила от этих шор избавиться, попробовать покопаться, а что меня так пугает и почему я должна обязательно проговаривать этот дисклеймер в начале, что я ничего в ней не понимаю и что-то в ней понять. И мой тембровый слух действительно ужасно неразвитый, но я стала проводить над ним эксперименты. И, например, все это лето, когда я изучала хаос и техно, я слушала только хаос и техно и заставляла свой слух найти определенные ключики к тому, чтобы так же, как он мне подсвечивает аккорды и цветами показывает разные музыкальные текстуры, вот чтобы он так же научился делать с электронными звуками. Он не умеет, но кажется, он уже почти научился. Как мне кажется, я на базовом уровне с академической музыкой уже разобралась, с поп-музыкой, как будто бы мне понятно, что делать, а вот электронная музыка поэтому вызывает у меня живой и бурный интерес.
2: Ну так поделись. Есть какой-то уже промежуточный результат? Вердикт Анны Веленской. Электронная музыка — это... Ну, окромя, что это музыка, записанная на электронных инструментах.
1: Электронная музыка — это та, в которой фантазия, интеллект, процесс, сюжет проявляются в том, как автор работает с одним звуком. Это отнимает у него возможность делать музыку процессуальной, как академическая, да, когда у нас одна тема, потом вторая, потом они сообщаются, меняются, и в этом есть сюжет. И вот у него такой возможности нет, потому что мы со своим слухом не выдержим такого обилия информации. Зато у него есть другая возможность — вызвать в нас какие-то кислотные ощущения, похожие на те, которые ты испытываешь, когда ешь конфетку шипучка. Вот ты ее кладешь в рот, и она сначала сладенькая, потом кисленькая, а потом ты добираешься до шипучего центра, и он начинает творить во рту всякие фокусы, и тебе очень прикольно. И вот, короче говоря, вызвать в нас некий другой вот альтернативный интеллектуальный опыт, когда в голове загорается сразу множество лампочек, и мы на время выпадаем в это интенсивное переживание нового звука, которого

0: не существует в природе. Ну, собственно говоря, то, что его в природе не существует, все эти лампочки и зажигает. Слышишь, что что-то стучит. Эволюция научила тому, что опасность, надо прислушиваться. Тут все понятно, где этот звук, какое пространство вокруг. Он отражается от стен. Ты с его помощью понимаешь, где ты находишься, что вообще происходит. Слышишь электронный звук, какой-нибудь пилообразный сигнал. А он где? А он нигде. А рядом с ним на фоне, и об этом мы сегодня еще поговорим, ты можешь поставить звук из совершенно другого, парадоксального музыкального пространства. Тот, который сигнализирует тебе о том, что пространство крохотное. Он тебе на ушко шепчет какую-нибудь перкуссию. И твой мозг такой, а где я вообще? А что происходит? И вот в этом, наверное, главная магия электронной музыки. И поэтому, когда я пыталась ее разобрать как, ой, что там, зачем идет, какая там последовательность элементов, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, у меня ничего не получалось. Я думала, ну вот, не разбираюсь. А оказывается, дело там в другом. Это скорее история про то, где я, что происходит, в какой иной реальности я сейчас нахожусь и как она устроена. Знаешь, как в мультике, как в компьютерной игре. И вот с таким подходом электронная музыка, как мне кажется, становится дружелюбнее, проще и понятнее.
1: Слушай, тогда у меня к тебе другой вопрос. А ты понимаешь, почему главная танцевальная музыка 90-х, нулевых, 10-х, да и 20-х – это электронная музыка? Почему рейвы – это электронная музыка? Почему на дискотеках играет электронная музыка?
0: Вмастил. Кажется, понимаю. Я думаю, что первыми ребятами, которые украли у академической музыки право на электронные инструменты, а изначально-то электронная музыка была прерогативой академистов. Они с ней экспериментировали. Помнишь, вот этих пионеров, которые что-то вот такое...

Для того, чтобы это все дело извлечь, нужно было быть, там, знаешь, своего рода ученым. Мне вспомнился Мессиан, который помещал волны Мартено в симфонию Турангалила. Представляешь? Это такая первая, по-моему, единственная симфония серьезная, в которой есть электронный инструмент.

0: там какие-то еще ребята, Карлайт Штокхаузен из Германии, Кёльнская студия, это все были большие ученые с академической традицией. И вот у них украли эту прерогативу ребята из группы Крафтверк. Это тоже академисты немецкие. Давай, кстати, сейчас вот кусочек поставим того, чего они там натворили. Поставим немножко электронного первого рейва.
1: Давай-давай, обожаю Крафтверк.

Два главных автора Крафтверк ранних – это Ральф и Флориан. Они академические композиторы. Ральф вообще мультиинструменталист, который играл на скрипках, флейтах, фортепианах, всем вот этом вот, учился в консерваториях и потом открыл для себя синтезатор, потому что ему хотелось чего-то нового. И они придумали авангардный способ написания музыки, они придумали писать ее вот так. Ути-ути-ути-ути-ути. И есть удивительная видеозапись, которую мы не можем показать нашим слушателям, но вспоминаем о ней с нежностью, где группа Крафтверк выступает в Дюссельдорфе в какие-то лохматые годы, исполняет вот это вот ути-ути-ути. И в зале сидит очень много подростков, и они понятия не имеют, что с этой музыкой делать. Кто-то начинает неловко хлопать, кто-то подтанцовывает плечами, кто-то просто сидит напуганный, потому что рейва не было, дискотеки не было, особенно в Германии. Что это было такое, им было непонятно. И они эту традицию заложили и удивительным образом передали в Америку. То есть я обнаружила, что изобретатель техно Хуан Аткинс в свои 17 лет побывал на концерте Крафтверк, которые были на гастролях в Детройте, и после этого сделал техно. Об этом мы тоже сегодня еще поговорим.

0: Америке электронную музыку стали делать диджеи. Единственная обязанность была соединять песни так, чтобы никто с танцпола не уходил во время паузы между композициями. И, по сути, вот такими двумя путями, одним экстравагантным, вторым весьма прикладным, электронная музыка постепенно завоевала танцпол, и ее вот танцовщики украли у академистов. Круто! Молодцы! Я как раз и не хочу звучать так, как будто они не правы. Наоборот, я очень этому рада. Молодцы!
1: Не-не, круто. Я этого, видишь, ничего не знаю. Это вообще одно из моих сожалений об упущенной молодости. Это то, что я никогда не был вот участником такого рейв-движения. То есть я как бы котировал электронную музыку, но электронная музыка у меня ассоциировалась, вот знаешь, с тем, чем ты вначале говорила. Это что-то такое странное, интеллектуальное, ночное. То есть вот сидят какие-то задроты, обложившись 26 компьютерами, педальками и синтезаторами, и пишут что-то такое, что с первого раза не расслушаешь. То есть я понимал этот культ Аффикса Твина вокруг, потом там, ну, появились другие ребята, некоторые из них стали для меня вообще важнейшими музыкантами, да, я там не представляю свой год без нового релиза Burial или Николаса Джара, хотя это уже такие более танцевальные штуки. Но вот этот вот рейв, да, такой, особенно я же в Петербурге жил, там как бы рейв-рейвище повсюду, он как-то прошел мимо меня и казался чем-то вот совершенно неинтересным. Да, я видел все эти вспышки, радиорекорд, шишки падают в лесу, дед идет на колбасу.

0: И как-то это мне казалось все как-то слишком наркоманским, слишком неинтересным. Ну и, в общем, никогда туда не ходил. Точнее, несколько раз ходил. Я помню, я ходил на группу Prodigy, на «Вспышку» как раз. Группу «Кровосток» я первый раз услышал. Он тоже выступал на «Вспышке». Ну вот ради таких гигов. А не то, чтобы всю ночь там как бы обдолбаться и как следует провести время. И на «Казантип» не ездил. А сейчас... Мне как-то даже жалко, если честно. Во-первых, столько всего пропустил, столько ярких эмоций прошло даром. А во-вторых, меня сильно перекопал фильм «Raving Riot». Ты понимаешь, о каком фильме я говорю? Ты знаешь его?
1: Нет, вообще не знаю. Что это за фильм?
0: Это фильм 2019 года Степана Поливанова о том, что происходило в Тбилиси, не чужом тебе, в 2018 году. А что там, значит, происходило? Там случился массовый полицейский рейд по техноклубам. Кого-то забрали, кого-то отпустили, что-то закрыли. Ну, в общем, в Петербурге тоже такие рейды были, везде такие рейды были. Но что сделала в Тбилиси молодежь? Она вышла к парламенту и устроила вот буквально рейверский митинг, затянувшийся на 2,5 дня. То есть 2,5 дня молодежь Тбилиси угорала перед парламентом, и все закончилось извинениями министра внутренних дел Георгия Гахари, который вышел, сказал: «Прошу прощения за проверки, этого больше не повторится». Как бы молодежь победила. Про это вот есть замечательный фильм Степана Поливанова, называется «Raving Riot». И тогда я первый раз понял вообще, что рейв может быть акцией политической. И эти ребята, они держали плакаты: «Мы танцуем, и мы протестуем, да, мы не дадим вам запретить сделать то, что мы хотим. Вы не имеете права вламываться в нашу жизнь».
2: This is Tbilisi, baby. I fucking love it here, man.
0: Нету никакого трека, который бы представлял этот тбилисский протест, поэтому я поставил чуть-чуть трейлера этого фильма. Звуки, настроения, ритмы этого фильма более-менее понятны. Ну и к чему я пришел дальше? Жизнь меня ничему не научила, и на третий год войны я задумался о том, что... Ну вот мы с тобой придумали эту тему, да, последней такой, последней в кавычках, грустной, адской, апокалиптической дискотеки. Захотели поговорить об антивоенной танцевальной музыке. И я такой: а где ее брать-то вообще? Начал гуглить. И таким образом узнал, что в самом начале войны, весной 22 года, на петербургском лейбле Somatic Sound System вышел, ну, просто гигантский сборник «Стоп», который состоял из 51 трека. Треки разные, среди них были написанные сильно заранее и просто отданные музыкантами. Чуть измененные ремиксы, новые, то есть буквально написанные уже после большого вторжения. В общем, 51 композиция и большой внутри России выпущенный антивоенный сборник «Стоп». И это как бы сплошной рейв. Начнем с коллектива, который называется Dance Milk Dance, называется Widow, то бишь «Вдова».

0: Ну вот, и понимаешь, я слушаю. Мне нравится и то, что называется в сердечке, и в голове. То есть я понимаю и задумку, и настроение. Но мне совершенно, я не понимаю, как об этом говорить. Я вообще узнал об этом сборнике из видео. Есть такой историограф рейва, Раджан его зовут. Он на русском языке рассказывает там всю историю рейва. Он как раз рассказывает про этот сборник. И он давай там тоже идет по песням, говорит, здесь вайб такой-то, здесь он чувствует то-то, здесь чувствует это. Но я как бы ничего не понимаю. Ань, приходи на помощь.
1: В этом и прикол и сложность электронной музыки. Если у академического и поп-рок-композитора есть много средств, с помощью которых он может передать смысл песни, либо не задействуя текст вовсе, либо задействуя его как сугубо дополнительный слой и включая его в общее повествование, то как будто у электронщика методов передать смысл не очень-то и много. Ну вот, например, эта песня. Вот скажи честно, положа руку на сердце, если бы не название альбома, если бы не объяснение авторов, ты бы услышал в ней антивоенный посыл?
0: Может быть и нет, но я не уверен, что это имеет значение, да, потому что, во-первых, ну, как я уже сказал, песни для этого альбома, они были собраны, они как бы были подарены авторами, часть из них была написана до. Главное, что авторам она оказалась соответствующей контексту. И контекст, в принципе, в искусстве это значит, мягко скажем, немало, а в музыке-то и подавно, поэтому, попадая в ее сборник, она становится антивоенной, да, ну, а тут еще и название «Вдова».
1: Абсолютно точно. То есть мы на этом и остановимся в этом месте, что название и контекст помогают, в музыке объективных и четких смыслов мы уловить не можем. А что мы можем там уловить? Вот на примере этой песни я предлагаю обсудить, чем электронные жанры отличаются друг от друга, и посмотреть, какая у нее жанровая основа, какой смысл был заключен в тот жанр, которому она принадлежит.

0: скажи мне, пожалуйста, будем на тебе экспериментировать сегодня. Вот ты бы как сказал? Для тебя эта песня в каком электронном жанре написана?
1: Я сказал, что это брейкс или брейкбит, учитывая то, что я занимался брейкдансом. Это вот что-то очень похожее на мою хип-хоп-юность. Вот да, с таким плотным грувом брейкс.
0: Круто. У нас расходятся здесь мнения, а я бы сказала, что это чистейшая техно. Ну, хорошо.
1: Нет, я верю. Вполне может быть. А может быть, это и не противоречащие друг другу жанры?
0: Скорее всего, не противоречащие. Я имела в виду, что есть основные жанры, которые сформировались в 20 веке, и еще до того, как появились, скажем, электронные программы на компьютере, с помощью которых можно в две кнопки сделать определенную музыку. Еще даже до того, как люди писали биты друг другу, когда была профессия битмейкер. А вот это были такие основные смысловые вехи. Я бы сказала, что эта музыка является чистым и идеальным образцом техно. Почему? Жил-да был первый танцевальный жанр. Его так и назвали «диско». У него не было никаких жанровых ограничений и определений. «Диско» — это все, что звучит на танцполе. Если ты хочешь миксовать классические композиции с оркестром, то просто добавь на них «уц-ч», «уц-ч», и будет тебе счастье, да? Даже можно попроще. «У-пи», «у-пи». И вот такие вот, чтобы хлопки обязательно были. И диско собрало на себя все те мифы о порочности, о которых ты говорил до этого. Образовалась целая когорта людей в Америке, которые ассоциировали с музыкой диско и диско-вечеринками исключительно вещества, вот, которые помогают танцевать до упаду, определенный образ жизни, определенную группу людей, которая всем этим занимается. И они выступили резко против. И все это вылилось в огромный протестный митинг в Чикаго, в котором вышло, по-моему, 3000 человек перед бейсбольным матчем и сожгло 3000 диско-пластинок. И они там чуть ли не погром устроили. С тех пор писать диско композиторам стало немного страшно, особенно в том самом Чикаго, в котором все это дело происходило. И был один человек по имени Джесси Сондерс, который придумал, как выйти из этой ситуации элегантно. Он взял синтезатор и драм-машину. Синтезатор, понятное дело, делает звуки определенной высоты. Драм-машина делает звуки неопределенной высоты, которые являются перкуссией, партией ударных инструментов. И он с их помощью повторил диско-трек, как бы его воспроизвел исключительно электронными средствами. А раньше, как ты понял, диско — это были записанные музыкантами треки, которые миксовали диджеи. Это произвело невероятный фурор. И людям очень понравилось то, что он сделал. Я даже помню, что трек, который он переделывал таким образом, называется «Own and On». Это прям вот был фурор. Он работал в клубе, который называется «Warehouse», то есть «Склад». И народная молва сама окрестила такой новый способ написания музыки, предложенный Джесси, словом «хаус», как «дом». Постепенно вот это «вэр» куда-то делось. Был «вэрхаус», стал «хаус». А техно — это тот же самый хаус, то есть музыка написана ровно таким же способом, но при этом совершенно другим смыслом. Ее придумал Хуан Аткинс, молодой электронный музыкант из Детройта, города, который, в отличие от Чикаго, переживал очень неблагополучный период своей жизни. Там закрылось градообразующее предприятие, и оттуда уехала половина людей, и им было очень плохо. И он придумал...
1: Не в последний раз, получается.
0: Получается, что так.
1: Детройт переживает.
0: Получается, что так. Надо туда съездить, посмотреть, что это за легендарное проклятое место такое. И он придумал писать музыку, которая не притворяется акустической, а наоборот, всеми силами показывает, что на акустических инструментах ее повторить нельзя. Вот если хаус — это ты такой, ух ты, вот это прикол! То, что ты делаешь на синтезаторе, можно отдать партии бас-гитариста, чтобы он там свою вот эту нашу гитару щекотал, гитаристу, барабанщику, а техно такой, нет, фиг ты это кому отдашь, это никто в жизни не сыграет.

Возвращаясь к песне «Вдова» группы Dance Milk Dance, вот, никто никогда не повторит средствами акустических инструментов эту песню. По нескольким причинам сразу. Первое, это основные персонажи этой песни, это две ноты. Ми и фа. И вот сидишь ты с какой-нибудь гитарой своей, и ты можешь их только щипать, повторять. А в песне ноты ми и фа обретают некоторую жизнь. Вот это звучит ми, а потом дилей заставляет ее ухать, улетать наверх, искажаться наверху с помощью каких-то призвуков, которые туда примешиваются, и арпеджируясь как-то возвращаться обратно с кучей эхо, призвуков и других вещей. После чего вступает и делает примерно то же самое нота фа. Параллельно они панорамированы так, что они еще у тебя по ушам гуляют. То влево, то вправо, то немного там, то сюда, то в середине головы, да? И таким образом ми и фа живут свою интенсивную внутреннюю жизнь, более интересную, чем у нас с тобой. Ни один инструмент такого сделать не может, кроме электронного синтезатора. Есть еще одна деталь. Электронные композиторы, которые пишут не техно, долго бились с проблемой очень равномерного распределения ритмических долей внутри трека. То есть, когда ты ставишь их с помощью электронной программы, то они получаются уж больно болезненно ровными, понимаешь? Уцечиться, уцечиться. И человеческое ухо распознает это как что-то ненастоящее. И они начинали потихонечку на 2 мм влево-вправо все это дело сдвигать. В современных программах, конечно, есть опция автоматического, не помню, как это называется, да, автоматического такой, знаешь, естественизации, да, когда все эти ноты туда-сюда раскидываются. А техно говорит: нет, это будет так ровно, как могут только роботы. Это воспетое будущее, воспетая технология, как она есть. И вот в этом треке все очень даже упорядочено, все по-ненастоящему, все по-искусственному. Трек таким образом не оживляется. Вот эти ноты фа и ми, там еще иногда бывают ноты си, но это не важно. Вот они по смыслу играют роль двух основных человеческих функций. Тоники и субдоминанты. Двух аккордов, которые несут в себе функцию «мы все успокаиваемся», «фу, тоника», «мы все напрягаемся», «о, субдоминанта». Но только в человеческом мире они обычно даны аккордами, там, мелодиями, ну уж, по крайней мере, интервалами. А здесь нет. Возьми ми и фа и слушай их до посинения. И последнее, что хочется сказать про эти ноты ми и фа и особую рейв-систему. Вот какая у нас цель, кроме воспевания технологии? Заставить всех танцевать. Танцевать до изнеможения. Танцевать до какого-то, знаешь, вспомнилась «Весна» священная Стравинского, в конце которой девушка танцует, пока не упадет замертво. И вот такой, да, у нас рейв. И ми и фа, если они все время повторяются, наш мозг начинает их пытаться уложить в какую-то ладовую систему. Понять, в какой мы тональности. Может, мы в ми-миноре, а может, мы в фа-мажоре. Что-то они подозрительно много повторяются. На самом деле есть одна тональность, один лад, в который это все дело укомплектовывается. Сейчас я скажу сложное слово, надеюсь, тебя и наших слушателей совершенно не испугает. Ми и фа мы начинаем слышать как элемент доминантового лада. Дважды гармонического. Короче, неустойчивого. Мы чувствуем, что они должны, эти обе ноты не являются тоникой и идут куда-то в третью. В ту, которой нет уравнений, но она есть. Знаешь, как в математике. Некоторая неизвестная. Х. И мы ничего, как европейцы, с этим поделать не можем. Я глубоко убеждена, что вот такую вот малую секунду мы никогда не услышим как начало устойчивого лада. И поэтому наши ноги, наши руки, наше все остальное говорит нам: танцуй, сейчас будет тоника, танцуй сильнее, чтобы она пришла, кричи «Снегурочка», чтобы она пришла. А она никак не приходит. Это лишь больше заводит нашу нервную систему, и мы хотим слушать трек дальше и дальше и танцевать до упаду. Короче, видишь, какой получается? Технологический эксперимент над твоим телом, воспевающий технологию и роботизированную порядочность. Ну круто же!

0: Ну вот видишь, я пока еще не дошла до брейкбита, но в детстве моим большим переживанием было обилие жанров и поджанров в рок, поп и электронной музыке. Я думала, что когда я стану настоящей взрослой, я разберусь в каждом из них, выйду и расскажу людям, как они друг от друга отличаются, составлю карту, справочник, словарик. Но когда я выросла, мир оказался не таким, как я про него считала, по многим показателям, и в этом смысле тоже. Оказалось, что некоторые жанры музыки в действительности существуют, и их легко описать и отделить от остальных, а некоторые не существуют вовсе. Названия для них были придуманы либо музыкальными критиками, либо журналистами, маркетологами, диджеями, самими авторами, которые утверждали, что их музыка относится совершенно не к такому жанру, как все остальные, она вот другая. И поэтому теперь я с глубокой осторожностью и скепсисом отношусь к любому названию. Поэтому я обещаю изучить брейкбит очень подробно и поместить его в некоторую систему координат и потом сообщить нашим слушателям, существует такой жанр или не существует, да, или мы можем спокойно заместить это название каким-то другим. Вот как-то так.
1: Браво! Так, давай еще послушаем парочку песен хотя бы из этого сборника. Взять ли мы всю 51, но не на одной же нам вдали останавливаться. Одно из самых звучных и известных имен среди 51 исполнителя – это «Олигарх». Прям такой окруженный почетом российский электронщик с командой «Электроника». Песня называется «Ты вернись». И это ремикс. Это вот ты мне сейчас скажешь, что это именно, но это светит незнакомая звезда.

0: Это ужасно интересная работа. Там я обратила внимание, что фраза, которая сэмплированная, это скорее «между нами города, чем светит незнакомая звезда». Почему-то ей уделено наибольшее внимание. Сэмплирование, как я думаю, понятно тебе и нашим слушателям, это технология, в которой ты берешь кусочек уже написанной музыки и кладешь ее в основу своей музыки. Ты можешь действовать двумя способами. Либо оставлять сэмпл очень узнаваемым, и действовать как хип-хоперы первые, которые все это дело придумали, и джазовые подложки себе в рэп-треки помещали. Либо провести с этим сэмплом работу, нарезать его на очень маленькие частички и сделать то, что в музыке называется гранулярный синтез. Ну, то есть сократить изначальный элемент до гранулы, до очень-очень маленькой штучки, миллисекундочки, и дальше ее так изменить, например, заставить звучать очень часто, что это станет похоже на ноту с определенной высотой и окраской. Краской. Короче, превратить не ноту в ноту. В данном случае мы имеем дело с первым способом, с узнаваемым сэмплом. Когда я услышала эту песню, я почувствовала, что ритм-секция, которая здесь делает вот такие вот штуки, слышится мне очень знакомой. Я накануне обсмотрелась старых интервью Юрия Дудя, честно говоря. У меня тут был такой заплыв. Я смотрела очень старое интервью с Данилом Поперечным, с Михаилом Козыревым, довоенные
1: всякие. Что, у тебя новые плохие? С собой бы пересмотрела.
0: Слушай, замечательные новые, хорошая подколка. Нет, я очень по нормальности соскучилась. Я слушала, как Данила Поперечный говорит, у нас свободы слова нет, это непорядок, с этим бороться надо. Я такая, боже мой, с этим бороться надо, такие слова, их нету на повестке моего дня. Куда они делись? Вот об этом я размышляла и для этой рефлексии использовала всякие старые интервьюшки из нормальной жизни. Но обратила я внимание на следующее. Ты помнишь заставку в Дудя? И там как раз вот перкуссия делает и такие со звоном какие-то штуки идут. Я почувствовала, что в этой песне похожая ритм-секция. И я не знала, называется это как-то, не называется это как-то. И я обнаружила, что есть такой поджанр, поджанровище, называется дрилл. Относится он к хип-хопу. И это способ вот такой ритмизации с рычащими ударными, вот этой вот подложки ритмической. И здесь она тоже есть. Из-за этого вся песня, вот она не техно, понимаешь? Она аналоговая. Там и сэмпл, который из настоящего голоса сделанный, и подложка такая чуть более живая, как будто. И еще там есть мелодии и ноты. Вот, например, на 10-й секунде 2-й минуты там начинаются удивительные такие звуки сверху, такие до си ми, си ля ре, соль ми до, ля ми до. Вот такие, знаешь, как из музыки нулевых. Вот такие вот, знаешь, с очень красивыми и тоскливыми, и какими-то из детства звуками.

она 1.42, звучит какой-то хор, который я никак не могу расслышать. Они что-то поют, женские голоса, либо очень измененные мужские. Знаешь, в электронной музыке всякое бывает. Тут нельзя ничего утверждать точно. И они что-то поют про разгранившегося, разгранившегося. Я ничего не могу это расслышать. Но факт есть факт. Это тоже что-то из акустики.

0: И получается такая очень объемная и настоящая, и акустическая картина, которая просто задевает в тебе и зажигает разные лампочки в голове. Можем ли мы это трактовать и сказать, что это про то-то или про то-то? Не можем. Но описать вайб мы можем. Для меня это, знаешь, сумбурный танцевальный сон про то, что я видела в раннем детстве вокруг себя, когда Россия вышла из 90-х, но были еще, знаешь, те самые ларьки, которые потом снесли, какие-то советские здания, и одновременно с этим уже какие-то неоновые огни, и жизнь была такая, как рассвет, как на ощупь. И весь этот пул советских интонаций и чего-то нового и танцевального дарит мне ощущение тоски, ностальгии, какого-то сильного скучания по прошлому.
1: Я тебя понимаю. Мне кажется, на той расчет и вот то, как работает олигарх с наследием Анны Герман, в этом, конечно, есть ностальгия. Еще в этом есть та самая, которая у тебя с Дудем, тоска по... Пускай нормально, да, хотя там советские времена, может быть, далекие от нормальности, но это какое-то прошлое, которое у нас ассоциируется просто с другим.
0: С нормальной частью прошлого.
1: Все так. Еще одну песню хотел тебе поставить. Алекс Кул зовут исполнителя. Причем Кул, мне кажется, не в значении, знаешь, крутой, а в значении дикий 45-градусный такой холод сибирский. Может быть, это мне приснилось, а может быть, действительно, где-то я когда-то видел с ним интервью, и он так и объяснял нам всем свой этот псевдоним. В общем, леденящая техно с соответствующим, возможно, самым показательным на всем этом сборнике названием. Tears of War Machine. Слезы машины войны.

0: ты знаешь, почему слово cool в английском языке стало обозначать что-то клевое, прикольное? Я не знаю, какой аналог найти.
1: Откуда
0: почему
1: ж?
0: Именно слово прохладный? Вот представляешь, Юлия Большакова, такая исследовательница, не знаю, культуролог, она очень-очень крутая, она ведет YouTube-канал «История культуры и бескультурья», и она рассказала об этом. Это из языка йоруба, языка, на котором говорили народы современной Нигерии, где было такое рыцарское понимание того, каким должен быть маскулинный мужчина. Ну, в древних культурах это было очень важно, были очень разграниченные гендеры. А там была поговорка какая-то по поводу того, что настоящий воин должен быть как холодная река, как прохладная река. Типа вот он должен не прорубать камни, а течь вокруг них в тот момент, когда это нужно, и стачивать их в тот момент, когда нужно именно это. Было специальное слово, кажется, оно звучало как «туту», которое обозначало «прохладный», но в значении «рыцарь», именно потому что он прохладная река. С той самой территории вывозили в огромных количествах людей в Южные Штаты Америки, чтобы они там работали, ну, в качестве рабов. И, видимо, это слово они туда привезли. Представляешь?
1: Очень интересно.
0: Но это что касается псевдонима. А мы тут собрались рассказывать про музыку. Перейдем же к ней.

0: На примере этой музыки можно проследить, как в электронном треке могут сосуществовать три разных музыкальных пространства. Если ты будешь слушать каждое из них и представлять, где именно ты находишься, то каждый раз мозг будет давать тебе иной ответ. Внизу бас. Бас гулкий, большой, как будто немного обработанный эхом. Соответственно, ты в каком-то гигантском пространстве, может быть, открытом. Посередине голос, который записан на дублированную дорожку. Это, как мне кажется, довольно стандартный прием для электронной музыки. Я вот, кстати, не знаю, это ты либо дважды поешь, либо тебя просто в два клика в электронной программе дублируют. И дальше ты один свой голос разносишь на пару миллиметров влево, а второй на пару миллиметров вправо в панораме. И кажется, что твой голос звучит у тебя в голове ровно посередине, вот там, где лобик. Пу-бумс! И получается какое-то странное пространство с этим двойным голосом, тоже парадоксальное, но не такое большое, как с басом. А дальше какой-то синкопированный звон. В перкуссии очень много звеняшечек, и они так все звенят неровно, они такие дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Но звеняшечки, они такие с очень подчеркнутыми высокими частотами. Значит, ты находишься в маленьком помещении. Помнишь, когда ты проходишь по району, и где-то очень далеко происходит техно-рейв, ты слышишь исключительно вот это.
1: Низкие частоты.
0: Да-да-да-да-да, потому что высокие не проходят сквозь стены и не долетают до тебя. А если до тебя частоты высокие долетают, то твой мозг тут же ставит галочку. Понятно, помещение-то маленькое, раз частоты высокие. Ну и где ты в итоге? Ну, непонятно где. Ты в парадоксальном пространстве. И удивительно, здесь есть еще одна особенность. Есть момент, в котором в этой песне появляются аккорды. О боже, аккорды? А что они там забыли? А вот непонятно, что они там забыли. Потому что они не сочетаются с теми нотами, которые мелькают в подобии мелодии, в том слое, который наиболее мелодичный во всей пачке. Это абсолютно противоречащие друг другу ноты. Они входят в дикий диссонанс. И я тебя уверяю, ты этого не услышишь. Ну-ка, давай проверим.

0: Дело в том, что аккорды настолько тихие и низкие, что твой мозг такой, ну, это где-то в одном месте вот эти аккорды, а остальные, ну, в другом месте каком-то. Чего их сочетать-то? Диссонанс не чувствуется. Крутая работа с пространством.
1: Ань, предлагаю отойти от сборника «Стоп». Главное, что мы рассказали, что он существует. Отправляем к нему всех наших слушателей. Мне кажется, что вообще сам факт, что в начале войны вышел огромный, прям такой записанный рейв, записанный антивоенный рейв, и наверняка кто-то о нем узнал, но вот так, чтобы прям все гремело и шумело, не было. Давайте вернем людям заслуженную славу. Хотя, опять же, никогда нельзя быть уверенным, насколько эта слава сейчас безопасна. Сборник, Петербург, рейв. И сразу мне вспоминается группа «Барто». Самая такая ВИЧ-протестная петербургская танцевальная группа. Вот как раз участники всех этих технофестивалей. Но помнишь их самую знаменитую песню «Я готова, а ты готов поджигать ночами машины ментов»?

0: Конечно, помню! Ого, это их песня!
1: Да-да, это, в общем, группа, которой приходила полиция, когда это еще не было мейнстримом. Их обвиняли во всех возможных измах, экстремизмах, терроризмах и так далее. Но они никуда не деваются, продолжают выступать в Петербурге. И за время войны выпустили довольно, довольно антивоенный альбом. Называется «Возраст согласия». Опять же, дела 2023 года. Возможно, об этом альбоме стоит подробнее поговорить. Но сейчас хочется вот просто заявить его. Точно так же, как мы заявляли этот сборник песней, с которой этот альбом начинается. «Считалочка».

Что касается песни, то она сделана совершенно по-другому. Это вообще другой подход. Я, честно говоря, спрашивала себя, к какому жанровому корню она относится. Техно ли это? Возможно, да. А возможно, что это просто очень темный синтетический поп. Да, такой поп-музыка, в которой синтезатор занимает главенствующую роль из всех инструментов, которые сопровождают голос, с очень танцевальной подложкой. Но при этом главный акцент здесь все-таки на голосе, на повествовании, на интересных едких интонациях, которые находят девушки, когда поют. Как-то так. То есть это уже такой рейв с солистом.

0: Ань, знаешь, какой альбом я тебе еще принес?
1: Ну-ка.
0: Называется он «Молитвы», «Заклинания», «Гимны». Ничего
1: да
0: не напоминает?
1: Ты что? Конечно, напоминает. Это напоминает название альбома «Монеточки», «Молитвы», «Анекдоты», «Тосты».
0: Все так. Этот альбом пера артиста под именем «Сердце Лев», он же Артем Бурцев. И может показаться, что это какое-то издевательство над «Монеточкой». На самом деле нет. Я вот издевательства не увидел. Но ты тоже послушала, поделись своим мнением. Давай и слушателям нашим поставим. Там сплошная вот эта вот та самая последняя дискотека. Нашел песню, с которой стоит начать. «Завтра не будет» она называется.

0: Ну вот, Ань, я здесь слышу уважение к... не назвать монеточку первоисточником, да, но к коллеге. И, может быть, даже такую белую зависть. Я бы тоже так хотел, хочет сказать Артем. Нет?
1: Это очень интересно, что ты тут услышал. А я задумалась о том, нет ли тут издевательства над монеточкой. Издевательства никакого не услышала. Зато услышала издевательство над всем на свете. На самом деле, весь альбом этого прекрасного человека — это дичайший и крутой метамодерн. Знаешь, такой настоящий, махровый, жесткий. И, конечно, там имеет место издевательство над всеми устоями музыки и жизни, которые только можно придумать. Но в чем главное отличие — это метамодерна от постмодерна. Издевательства-то эти с любовью. Давай перечислим эти издевательства, что ли? Не будем голословными. Во-первых, Артем намеренно фальшиво поет во многих местах. И так нужно.
0: А как ты понимаешь, что намеренно? Может, не умеет?
1: Ты знаешь, я об этом много думала. У меня тут, знаешь, в таблице прям записано, знаешь, в нескольких моментах я такая: фальшиво вопрос, фальшиво знак вопроса, немножечко фальшиво знак вопроса. Ну, такая: понятно. Нет, я считаю, что так абсолютно задумано, потому что это смесь профанного и профессионального. Он намеренно или нет, но вскрывает эту историю и пытается слушателю в том числе этот вопрос задать. А нужно ли петь чисто? А нужно ли, чтобы текст был сверхинтеллектуальный? А нужно ли то, а нужно ли сё? Ну, например, в тех местах, где Артём поёт чуть-чуть фальшивовато, одновременно с этим он произносит следующий текст. «В светлое завтра мы твердо верим в нашу звезду или же за цели, сжав кулаки и трубой хвост поднявши».

0: вот слово «поднявшие», да, и вообще все вот эти вот причастия с этими интересными суффиксами старорусскими, они как бы намекают на некий большой литературный стиль. Обилие согласных намекает на то, что у Артёма очень развитой речевой аппарат, и что он может произнести такое в довольно бодром темпе. Но при этом интересное сочетание слов «в светлое завтра мы твердо верим», «в нашу звезду» или же «за цели» — эта строчка звучит довольно криво, как если ребенок, подросток, пытается уложить слоги в рифму, как ему нравится в тот момент, где ему это надо, и получается, честно говоря, довольно криво. Тут он поет чисто, рядышком вдруг начинает фальшивить. И это все возбуждает во мне очень интересную смесь чувств. Я как бы чувствую, что надо мной любовно насмехаются вообще над серьезностью происходящего. Это очень антивоенная, очень суровая песня с трагичным смыслом. При этом она в диком темпе. В ней с какой-то немыслимой скоростью сменяются музыкальные события, я не успеваю за ними следить. И вообще песня звучит как некоторый добрый, в том числе, саундтрек к, не знаю, какому-то что-то вроде советского аниме, которого никогда не было. И все это, конечно, знаешь, когда не находится слов, но есть очень много ощущений, и аргумент состоит из количества мест, да, где что-то происходит и противопоставляется, значит, мы имеем дело с метамодерном, и это, в принципе, неосмысляемая эпоха и неосмысляемый стиль, и мы просто можем ею немного полюбоваться.
1: Можем и побольше полюбоваться. Еще одна песня есть у Сердцелева, на которую хочется обратить внимание. «Украли город».

0: Удивительная песня. Во-первых, рейвовая, я прям протанцевалась, но при этом я протанцевалась с ощущением недоумения, которое мне очень понравилось. Артём, наш сердцелев, поет и читает, мелодикламирует здесь текст в стиле, конечно же, Виктора Цоя. Я говорю, конечно же, у меня просто нет других гипотез. Чистый Цой. Но если задуматься, могла ли бы быть такая строчка у Виктора Цоя в плане ритмизации текста? «У меня украли город, не попасть теперь туда. Та-та-ти-та-та-та-та-ти-та-та-та-ти-та-та-ра-ти-та-та-ра-ти-та-ти-та-ти-та-та». Ты знаешь, я аж послушала все, значит, первые альбомы Цоя, чтобы сформулировать свое мнение по всему вопросу. Нет, никогда такой строчки быть не могло. Это у нас какой-то хорей, в котором все стопы заполнены. Да, не хватает только одной для того, чтобы получился мамбл-рэп. Ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти. Вот это, да, это уже все. Вот это гомогенно заполненная строчка. А у нас Артём останавливается, именно не используя последний слог. Ти-та-ти-ра-ти-та-ти-ра-ти-та-ти-та-ти-та-та. И получается Агния Барто, Самуил Маршак. Получается детский стих. А это не от Цоя. Помимо группы Кино, Артём много отсылает в целом к целому пласту музыки 80-х и 90-х, а именно к ее гармонической составляющей, к ее аккордам. Ты это заметил? Ты почувствовал вайб 80-х?
1: Ну, конечно.
0: Здесь есть несколько аккордовых последовательностей, которые я давненько не слышала и очень по ним соскучилась. И я, когда услышала их в музыке Артёма, я прям сначала удивилась, а потом очень кайфанула. Это тоже меня окунуло в некоторую ностальгию. Я не думаю, что Артём имеет здесь в виду вот возвращение к нормальности, как олигарх, да, или какие-то такие сложные политические штуки, структуры, отсылки. Я думаю, что это просто то, что, на чем он, может быть, рос, или то, что ему очень дорого. Например, есть такая песня удивительная «За мраком рассвет». Вот давай ее тоже немного послушаем и спросим себя, какую исполнительницу эта аккордовая последовательность напоминает.
2: «За мраком

0: Мне здесь слышатся вот все эти герои 90-х, технология, Кармен немножко, но ты явно намекаешь на какую-то вот конкретную леди.
1: Ты знаешь, намекаю. Я сама долго искала песню, в которой была бы такая странная аккордовая последовательность. Она действительно странная. Давай я ее озвучу для тебя и наших слушателей, чтобы вас немного напугать. Тоника доминанта, субдоминанта доминанта. Странность уже слышна. То есть это такая качалочка. Не четыре разных аккорда, а что-то, где все время что-то возвращается к этой доминанте. И в этой аккордовой последовательности спрятана шероховатость. Так лучше не делать, грубо говоря. Лучше не использовать субдоминанту после доминанты. Вот, если вы не рок-н-ролльщик. Это нарушает привычный ход вещей. Вот, не хочу сегодня про музыкальную теорию. И такая аккордовая последовательность есть в песне Тани Булановой, где я...
0: На-на-на, ясный мой свет, ты напиши мне.
1: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И вот там как раз вот ясный мой свет, это тоника. Ты напиши мне, это доминанта. Та-та-ра-та-та, субдоминанта. Та-та-та, доминанта, та-та, тоника. То есть вот такая вот качалка происходит. Очень яркая, очень запоминающаяся и довольно странная. И я ее обожаю.

0: того, резюмируя, «Сердцелев» — это метамодерновый рейв. Во-первых, потому что там куча отсылок. Во-вторых, потому что там куча стилевых несовпадений. Точного и неточного, профессионального и непрофессионального. Виктора Цоя и Агни Барто. Да, такой вот детской считалки. И очень много ретро-аккордовых последовательностей. Например, вообще в целом в песне «Завтра не будет», которую мы уже послушали, тоже аккордовый оборот не новый. Тоже давненько я такого не слышала. Он очень интересный. Такой даже с супергеройским кино из конца 80-х у меня ассоциируется. Короче говоря, взял, все эпохи соединил, пошутил и устроил дикие пляски с антивоенным смыслом. Это что за суп? Круто!
1: Так мы ж, видишь, к этому и подводились. Ради таких плясок мы и задумали сегодняшний выпуск. И тут бы нам перейти... Помнишь, в твоем, наверное, подростковом возрасте, в моем уже таком чуть за подростковом, самой популярной музыкой в мире внезапно стал New Rave. Вот это было движение, предводимое там группой Klaxons. Это, в общем, была музыка, которая была как бы танцевальной, как бы рейвовой, но сыгранной на живых инструментах по большей части. Плюс каким-нибудь абсолютно таким кислотным синтезатриком. Ну вот, например, как звучали Klaxons.

а на русском языке такой группой сильно позже стала «Пошлая Молли». И вот уж действительно адская дискотека. «Делай, что хочешь, я забываюсь» — это нон-стоп.

0: Знаешь, у меня есть маленький секрет. В мои 17 лет я так любила песню «Нон-стоп», и особенно ритм в начале «ту-ту-ту-ту-ту», «ту-ту-ту-ту-ту», что процитировала эту строчку в своем концерте для кларнета. Я писала этот концерт для кларнета, там оркестровый. И там литавры в конце играют, многократно повторяя строчку из «Пошлой моли». Мне это казалось великолепным хулиганством.
1: Вау, а есть запись?
0: Ну, есть, поищу.
1: Блин, пришли, пожалуйста.

0: Я обожаю песню «Нон-стоп» за то, что эта песня очень откровенно описывает подростка в таком сильном пубертате, ужасно стесняющегося, и который в итоге преодолевает себя, видимо, танцует, и у него случается, по-моему, первый сексуальный опыт. Я бы так вот описала бы смысл этой песни. То есть она, не знаю, ты проживаешь маленькую жизнь во время песни «Нон-стоп». Я ее действительно очень люблю. И последнее, ты знаешь, вот у группы «Пошлая Молли» есть одна черта, которая меня всегда очень-очень-очень волновала. Для меня их главная издевка состоит в том, что вокально их главная узнаваемая черта — это лютый автотюн, который они используют для того, чтобы делать новые звуки. А в форме и партии ударных постоянно звучат черты панк-рока. И вот смотри, лютый автотюн, панк-рок — это две абсолютно разнонаправленные музыкальные интенции. Автотюн — это когда мы хотим чего-то неестественного. Панк-рок — это суровый панк-рок. Ребята отказываются записывать в студии отдельно дорожки, чтобы вот как сыграли, так сыграли, и мастеринга не надо. Чтобы было шершаво, чтобы было наживую, чтобы было неряшливо. Неряшливость плюс автотюн — это как вообще? Вот мне кажется, это самое главное открытие «Пошлой Молли», как они столкнули два этих жанра, которые друг с другом никогда рядом не должны были в одном ряду стоять.
1: Ну, есть у меня, Анечка, некоторые сомнения, что прямо открыли они, но, как бы, так скажем, ярко в этом жанре выступили. Ну, а почему я вообще решил вспомнить о «Пошлой Молли» в нашем сегодняшнем подкасте? Мне очень жалко Кирилла Бледного и эту группу, особенно в последние 3 года. Мне, если честно, кажется, что они были вот совсем не готовы к войне. Ну, как бы никто не был готов, мы тоже не были готовы, но они совершенно. Это группа, которая всю свою идентичность построила на вот этом вот беззаботной алкопляске, когда тебе не до дел больших дядь в пиджаках, не до армии флотов, ты развлекаешься. А группа-то украинская. И, в общем, когда началась война, «Пошлая Молли», естественно, перестала выступать в России, потеряла российскую сцену, но Кирилл наделал столько ошибок, чего только стоит его это видео с уебанским польским языком, которое он записал в Варшаве, после чего ему отменили всю Варшаву. Это была шутка, где он пародировал вот такой

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Чернобыля.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: ясный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

а все увидят, посмотрела на часы.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий, Михаил Калужский. Вы любите футбол? Я очень. Но при этом я особенно ни за кого не болею. Возможность идентифицировать себя с национальным флагом или цветами какого-то клуба мне совсем не интересно. Мне интересно смотреть. Ни за кого не болею, потому что в футболе столько театра. Вот, например, после матча Хорватия-Италия на идущем сейчас чемпионате Европы по футболу, в этом матче решалось, кто выйдет в следующий этап, одна моя добрая знакомая сказала, это была просто древнегреческая трагедия, я даже всплакнула. Но ведь правда развязка этой игры была сродни античной драме? Лука Мудрич, 38-летний хорватский полузащитник с внешностью иконописца, твердо знающий, что это чемпионат для него последний в карьере, сначала не забивает с пенальти. Буквально через несколько секунд забивает с игры. Хорваты, кажется, уже выходят из группы. Но на последних минутах компенсированного времени итальянцы сравнивают счет. И они идут дальше. Нам показывают искаженное горем лицо Луки Мудрича. Он к этому моменту уже на скамейке запасных. Я сказал, что в футболе еще много театра, но это спорная вещь, потому что непонятно, чего больше в футбольном матче – театра или, например, перформанса. Мне-то кажется, что игровые виды спорта или легкая атлетика, или, например, биатлон – это скорее перформанс. А вот художественная гимнастика или фигурное катание тяготеет традиционному театру. И, честно говоря, не сомневаюсь, что в скором будущем исследователи театра и перформанса обратят свое внимание на спорт и опишут его со своей профессиональной точки зрения. Но вообще-то вопрос о взаимоотношении театра и перформанса очень интересен и волнует многих, как исследователей и практиков, так и зрителей. Про это я знаю точно. Мои коллеги по радио «Сахаров» и я очень любим получать письма от слушателей подкаста. Письма это разное. Конечно, приятнее всего высокая оценка. Иногда это критика, иногда это рекомендация. Расскажите о том и сём. Иногда это просьба поделиться ссылкой на спектакль или книгу. А иногда это какой-то очень конкретный вопрос. И в таких случаях, особенно если этот вопрос действительно интересный, мы с удовольствием выпускаем эпизод с ответом. Ну, или, по крайней мере, с попыткой ответа. И вот как раз недавно меня несколько раз спросили о принципиальном отличии театра и перформанса, и именно об этом мы сегодня поговорим. Я, впрочем, не обещаю, что этот эпизод даст исчерпывающий и окончательный ответ, но мне кажется, что обсуждение

0: значительный процент новых терминов искусства. Перформанс – это и спектакль, и перформанс. Путаница возникает в том числе и потому, что социальные медиа и масс-медиа подхватывают используемые профессионалами понятия и часто используют их, ну, как бы это сказать, помягче, некритически. И очень часто в результате мы тонем в мире этих новых слов, не различая оттенки смысла. С другой стороны, как бы не пенять социальным и обычным медиа, такое избыточное использование терминов, употребляемых скорее как ярлыки, стало совершенно естественным. Естественным для нашего времени, где важно изобрести новую идентичность. Естественным для мира, где залы и сцены называют себя непременно пространствами. Спектакли и книги – проектами. Медиа – самоздатами. Над этим нужно иронизировать, но в этом важно видеть дух времени. Сегодня практически каждому, особенно если этот каждый или каждая, считает, что они не очень заметны, принципиально заявить о своей особости, непохожести на других. Именно поэтому иногда, когда читаешь анонс или новость, но не видел спектакля, невозможно представить, о чем идет речь. Ну, вот, например, это совершенно реальное описание. Этот проект – трансмедиальный спектакль-лаборатория с элементами перформанса для всех возрастов. В ходе разработки проекта мы исследовали процессуальность художественных поисков и характер творческой боли. Естественно, автор имеет полное право называть или описывать свой проект так, как им кажется нужным, но в этом случае не очень просто или совсем не просто понять, о чем же именно идет речь. И я думаю, что как раз вот такие замысловатые дефиниции и порождают у зрителей вопрос. Что это? С чем я имею дело? Но в любом случае, термины терминами. Как их не употребляя, как их не нанизывая. Перформанс – это не новая кличка для нового вида театра. Это другое искусство. Послушаем классиков. Ведь у искусства перформанса тоже есть классики жанра.
1: The title of the show is Artist is Present. And it's funny thinking how in old days, when you get invitation for the show of the painting or sculpture, there would be always invitation written Artist is Present for the opening. But here we go even a step farther with one new piece, which I will perform in the atrium with the same title as the show, Artist is Present. I will be present here with you for entire time of the exhibition.
0: Это Марина Абрамович. В 2010 году объясняет зрителям, что будет происходить на ее выставке. Она говорит, забавно думать, как в старые времена, когда вы получали приглашение на выставку картины или скульптуры, там всегда было написано «Художник присутствует на открытии». Но здесь, с этой новой работой, мы идем еще дальше. И эта работа, которую я покажу, у нее будет тоже название, что и у выставки, в присутствии художника. Я буду присутствовать здесь вместе с вами в течение всего времени работы выставки. Строго говоря, выставки не было. Почти каждый день в течение 3 месяцев, начиная с 14 марта 2010 года, Марина Абрамович сидела на стуле и смотрела на незнакомых людей в МОМА, Музее современного искусства в Нью-Йорке. Сотни посетителей ждали своей очереди, чтобы вступить в визуальный контакт с художницей, перформансисткой. Некоторые сидели всего несколько минут, некоторые весь день, некоторые садились напротив Абрамовича один раз, и несколько среди тех, кто смотрел художнице в глаза, были знаменитости, как, например, Шерон Стоун и Изабелла Росселлини, были просто посетители музея. Абрамович не разговаривала с этими людьми, они просто смотрели друг на друга. В общей сложности визави Абрамович стало примерно 1500 человек. Это и было перформансом присутствия художника. Да, название этого уже вошедшего в учебнике и лекции перформанса «The Artist is Present» обычно переводится на русский язык именно так – «присутствие художника». Но я не могу не удержаться, чтобы не использовать знаменитое «автор среди нас» Льва Рубинштейна. И это не совпадение и не заимствование. Рубинштейн, о котором очень тяжело говорить в прошедшем времени, и Абрамович – ровесники. Каждый из них в своей работе, Рубинштейн с текстами, Абрамович с современным искусством, ставил под сомнение

0: и непроницаемость границ своих медиа. Давайте на некоторое время отвлечемся от Абрамович и вспомним очень важный текст Льва Рубинштейна. Он имеет самое непосредственное отношение к нашему сегодняшнему разговору. Это фрагмент из авторского выступления книги «Регулярное письмо», которое вышло в 96 году. «В середине 70-х годов я создал свой собственный жанр. Жанр картотеки, соответствующий моим тогдашним устремлениям преодолеть инерцию и тяготение плоского листа. В еще большей мере обращение к неконвенциональному жанру диктовалось отчетливым стремлением перевести ситуацию с инсдата, к тому времени отвердевшую и казавшуюся вечной, из социально-культурного измерения чисто эстетическое. В рамках моего опыта этот жанр проявил живучесть, поразившую меня самого. Он оказался способным к саморазвитию и видоизменениям внутри самого себя. Каждая моя вещь, определяемая мною как текст, одновременно и взрывает жанровые привязки и создает новое. Подчиняясь памяти жанра, любой фрагмент текста или текст целиком читательском восприятии ассоциируется с традиционными жанрами. Текст, таким образом, читается то как бытовой роман, то как драматическая пьеса, то как лирическое стихотворение и так далее. То есть скользит по границам жанров и, как зеркальце, на короткое мгновение отражает каждый из них, ни с одним не отождествляясь. Этот жанр является в сущности интержанром, соединяя в себе черты поэзии, прозы, драм, визуальных искусств и перформанс. Рубинштейн говорит о возможности сложного явления, обладающего чертами одновременно сразу нескольких видов искусства и не принадлежащего ни одному. И хотя Рубинштейн описывает свое собственное изобретение, это описание может быть применено ко многому, что мы видим сейчас на самых разных сценах и особенно не сценах. Тогда, в 2010-м, в Нью-Йорке, перед началом своего 700-часового перформанса, Абрамович дала ответ на тот же вопрос, который многие продолжают задавать и сейчас, 15 лет спустя. Абрамович спросили, в чем разница между перформансом и театром, и она ответила: чтобы стать перформансистом, нужно ненавидеть театр. Театр – это фальшивка. Нож – не настоящий, кровь – не настоящая, и эмоции – не настоящие. Перформансы – все наоборот. Нож – настоящий, кровь – настоящая, а эмоции – подлинные. Как видим, это принципиально иная точка зрения, чем у Льва Рубинштейна. Но точка зрения предельно четкая, одновременно логичная и странная. Странная потому, что, говоря «театр – это фальшивка» в 2010 году, нужно было не заметить всю ту эволюцию, которую театр проделал к этому времени. Но об этом мы скажем чуть-чуть позже. А логичная – это точка зрения потому, что перформанс начал возникать в сфере, в среде визуальных искусств. Хотя термины «перформанс» или «перформанс-арт» стали широко использоваться только в 70-х годах 20 века, история перформанса в изобразительном искусстве восходит к началу 20 века, туристические постановки, дадаистские кабаре 1910-х годов. Впрочем, у искусства перформанса много родителей, так что кроме футуризма и дадаизма можно назвать советский авангард 20-х, Баухаус и чуть позже неодадаизм, флюксус, японское движение гутай, я всех не назову, не перечислю. Так вот, на протяжении всего 20 века перформанс часто рассматривался и в первую очередь рассматривался как нетрадиционный способ создания визуального искусства. Непосредственность действия и установка на телесность давали художникам альтернативу статичному постоянству живописи или скульптуры. Расцвет перформанса и его все более заметная не только в искусстве, но и в обществе роль приходится на 60-е годы, и это связано с намерением авангарда и авангардистов 60-х годов устранить искусство как продукт. Поэтому альтернативой становится перформанс, эфемерное, нематериальное искусство. Это желание устранить искусство как продукт на Западе было реакцией на рост арт-рынка, на коммодификацию искусства, а в социалистических странах перформанс был естественной реакцией на ограниченную свободу художественного выражения. Перформанс в то время определялся скорее от противного, так сказать, оппозиционно, как нематериальный, эфемерный, неповторяющийся акт, критикующий систему и современную мораль. Перформанс должен был быть близок к повседневной жизни. Это была неповторимая одноразовая акция, принципиально отличная от повторяющихся театральных, музыкальных, танцевальных представлений. И инструментом для создания перформанса было человеческое тело. А что происходило с театром? В то время, когда перформанс зарождался в самом начале 20 века, театр, строго говоря, только обретал свою самостоятельность. Благодаря важнейшим реформаторам, и среди них, в первую очередь, нужно назвать Макса Райнхарта и Всеволода Мейерхольда, театр отказывался быть просто инструментом драматургии. И режиссеры постепенно переставали, до сих пор эти все этому научились, но переставали ставить пьесу. Режиссура стала искусством создания сложного синкретического действия. Такое действие создает художественный образ посредством слова, движения, света, сценографии, музыки. Я сказал художественный образ, и определение художественности здесь очень важно, потому что перформанс предполагает, что имеет дело не с художественной, а с физической реальностью. Этот вид искусства, который последовательно использует человеческое тело, как раз для создания искусства. Вот что писала о перформансе Марина Абрамович, о другом не о том, который помянул, этот назывался «Уста святого Фомы» и был создан раньше, в середине 70-х. Так вот, что писала о нем гуру современного театроведения Эрика Фишер-Лихта. Фишер-Лихта очень важна для современной науки о театре, потому что она придумала очень точное описание, она сформулировала процесс стирания границ между разными искусствами, который начался в конце 50-х, как перформативный поворот. Так вот, что она пишет о перформансе Абрамович «Уста святого Фомы». Когда Марина Абрамович раздавила стекло в своей руке, и у нее началось кровотечение, это означало, что стакан был разбит, а затем пошла кровь. Ее действия сформировали реальность разбитого стекла и кровоточащей руки. В этом перформансе не было разницы между искусством и реальностью. Все, что было сделано и показано, означало именно то, что было сделано и показано. И таким образом создавало соответствующую реальность. То есть действие Абрамовича во время перформанса не притворно и не иллюзорно. Стекло – это стекло, кровь – это кровь. Но что делает этот набор физических фактов искусством? То, что это действие не утилитарно. Оно не имеет практического смысла, и это выводит его из повседневности, переводит в сферу искусства. Акт является искусством, если он обозначен как искусство, принят искусством в мире искусства. Несмотря на то, что перформанс имеет дело с физической реальностью, а как бы не художественной. Но тут возникает важный вопрос. Ведь театр тоже не существует вне телесности. Тоже может обходиться без слов. Да, оба вида искусства, используя человеческое тело в качестве инструмента для передачи смысла, но конечная цель заключается в том, чтобы это было воспринято зрителем. И именно здесь лежит существенная разница. Принципиальное отличие театра и перформанса в том, что перформанс намеренно и последовательно пытался и пытается, и будет пытаться, разрушить границы между действием и аудиторией. Перформанс направлен не на то, чтобы вызывать эмоции, на то, чтобы высвобождать их, на то, чтобы сделать аудиторию соавтором и разделить с ней ответственность за происходящее. Перформанс всегда политически нагружен. Если перформанс отличается и от театра, и, скажем, актерской или музыкальной импровизации. В 2016 году искусствовед Джона Вестерна написал: «Перформанс – это не средство, и никогда им не был. Не то, чем может быть художественное произведение, а скорее набор вопросов о том, как искусство соотносится с людьми и более широким социальным миром». Или, как сказала Абрамович в своей лекции с характерным названием «Искусство, созданное из доверия, уязвимости и связей», перформанс – это физическая и ментальная конструкция, которую перформер создает определенное время в пространстве перед зрителями. В результате происходит диалог энергии. Перформер и аудитория создают произведение вместе.
1: My explanation of performance is very simple. Performance is mental and physical construction that performer make in a specific time, in the space, in the front of audience, and then energy dialogue happen. The audience and the performer make the piece together. And the difference between performance and theater is huge. In the theater, the knife is not the knife, and the blood is just ketchup. In the performance, the blood is the material, and the razor blade or knife is the tool. It's all about being there in the real time, and you can't rehearse performance because you can't do many of these times things twice, ever.
0: И тут можно было бы закончить, но это значило бы, что мы четко провели границу между театром и перформансом с точки зрения истории искусства. Или почертили эту границу по правилам, предложенным Мариной Абрамович в середине нулевых. Но все не так просто. Абрамович говорила так, как будто еще тогда не существовало Яна Фабра, Ромео Костелуччи, Роберта Уилсона, Хайнера Геббельса, Римини Протокол, да и многих других. Театр не просто изменился, он тоже продолжает меняться. В первом сезоне подкаста «Закати сцену» мы несколько раз говорили о театре, который покидает свои собственные границы и осваивает совершенно новые территории и физические, и виртуальные, и социальные. Ссылки на эти эпизоды вы найдете в описании эпизода сегодняшнего. Но так или иначе, мы сегодня видим, что повсеместная практика современного театра – это смешение или сложное сочетание драматического и музыкального, высокого и низкого, вербального и пластического, цифрового и аналогового. Не всегда результаты подобных пересечений границ удачные, но это совершенно естественным и во многом закономерный процесс создания нового, нового типа действия, освоения новых пространств, новых взаимоотношений со зрителями. Перформанс ориентирован на аудиторию и хочет устранить искусство как продукт? Хорошо. Но вот что говорит человек, которого мы привыкли называть театральным режиссером. Это Всеволод Лесовский. Я очень не люблю слово «художник» в широком смысле. Для меня магистральное направление искусства задано категорическим императивом Йозефа Бойса. Каждый человек – художник. То есть смысл в нивелировании художественной деятельности. Еще в 1999 году немецкий театровед Ханс Дис Леман опубликовал книгу об этом состоянии современного театра. Она называлась, это сейчас очень популярное сочетание, «Постдраматический театр». Леман не дает ни одного четкого определения, что это такое. Более того, он открытым текстом пишет, что какая-то одна теория постдраматического театра невозможна, но он перечисляет набор признаков. Это эмансипация от литературной основы, визуальность, музыкальность, телесность, кинематографичность и одновременно имманологичность и хоральность. Тут самое время вспомнить еще одного теоретика и куратора искусства перформанса Роузли Голдберг. Она писала: «По самой своей природе перформанс не поддается точному или простому определению, кроме простого заявления, что это живое искусство художника. Любое строгое определение сразу же свело бы на нет саму возможность перформанса». В общем, можно придумать таблицу Менделеева театральных терминов для классификации того, что было прежде. Это будет не бесполезно, но современностью гораздо сложнее. Потому что можно очень по-разному интерпретировать явления, возникшие благодаря взаимодействию театра и перформанса и существующие на их границе. Или, может быть, над границами. Как мы опишем поэтический слэм или рэп-баттл? Стендап или, скажем, свидетельский спектакль, где сами себя играют люди с ограниченными возможностями или трудовые мигранты? Вчера в Мюнхене завершился фестиваль «Эхолюбиловки». В его финале был показан или исполнен, я честно не знаю, как это описать, спектакль Всеволода Лесовского и Константина Шабловского «Оказывается, это не ты». Его жанр был определен как акт перформативного молчания. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. В середине и конце января по всей Германии прошли массовые многотысячные демонстрации против правых радикалов и партии «Альтернативы для Германии». Эти демонстрации начались после того, как журналистская организация «Корректив» выпустила расследование под названием «Секретный план против Германии». Речь в этом расследовании шла о секретной встрече ультраправых экстремистов и неонацистов, на которой присутствовали высокопоставленные члены партии «Альтернатива для Германии». Эта встреча прошла в ноябре 2023 года в гостинице в Потсдаме, и на ней обсуждался проект так называемой «ремиграции» или «реэмиграции». Фактически депортации миллионов людей, включая мигрантов и так называемых неассимилированных граждан, даже тех, у кого есть немецкое гражданство или вид на жительство. Расследование «Корректива» было основано на разных источниках, на слитых имейлах от организаторов мероприятия, на работе журналиста под прикрытием и на съемках со скрытых камер. Расследование «Секретный план против Германии» стало широко известно, оно было опубликовано на нескольких языках. Кстати, есть версия на русском, короткая версия ее опубликовало издание «Инсайдер». «Корректив» знал, что он делал. Эта организация много лет занимается журналистскими расследованиями, и многие из них приводили к масштабной публичной полемике, скандалам. Но главная особенность этого расследования не в его содержании и даже не в его результатах, а в том, как оно было подано публике. 10 января план против Германии был опубликован, а 17 января оно было представлено в виде спектакля.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, hallo, ich möchte Sie herzlich zum diesjährigen Düsseldorfer Forum begrüßen, hier im wunderschönen Landhaus Adlon am Lenitzsee in Potsdam.
2: Einige von Ihnen haben einen langen Weg hinter sich. Sie kommen aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus Österreich. Wir hoffen, dass Sie auf dem Weg hierher
0: Точнее, это было сценической читкой, которая, к тому же, транслировалась в виде YouTube-стрима. Эту читку на сцене Берлинского театра «Берлинер ансамбль» поставил режиссер и художественный руководитель Венского театра «Фолькстеатр» Кай Фогес. Появление журналистского расследования на сцене в виде спектакля или читки – нестандартный ход, особенно для российского театра или российского зрителя. И, честно говоря, я могу вспомнить только единственный пример такого рода.
3: Так, пункт 8, смотрим, пожалуйста.
4: Консультация врача Андрея Молчанова. Этюд на физическое самочувствие. Задача – реконструировать позу тела, в которой боль наименее ощутима. Поза эмбриона. Поза найдена, но здесь входят 8 человек из группы усиления. Силы распрямляют человека, делают вязку и надевают наручники. Это последний момент в жизни Магнитского. Остановка сердца в 21:50.
3: Сейчас встряхнулись, работаем с нами. Окей? Поехали.
5: Давай.
3: Даю вводный поджелудочный.

0: есть, только да, сами, вот здесь. Ага. Вот, баллон вздулся, да?
1: Вздулся, да.
0: Значит, боли кинжального характера на грани переносимости. Принял это? Да, приняли это, да? Работаем дальше.
1: Давай.
0: Теперь по динамике, поехали. Человек рефлекторно, мимо головы, рефлекторно, да? Значит, он защищает орган, нагибаясь вот так, чтобы не было давления на него, да? Ага. Это означает, что мы клянемся вправо.
1: Право.
0: И чуть вперед.
1: Ага.
0: Значит, кровь отливает у тебя, да? Ага. Значит, все приливает к больному органу вот сюда. Значит, стоять ты при этом не можешь, ищи опору. Опору ищи. Ты должен сразу искать опору. Стоять ты не можешь, потому что ноги просто не держат человека в такой ситуации. Значит, ты кренишься, да? Значит, ложится человек очень быстро в такой ситуации. Очень быстро ложится человек. Все внимательно смотрим сюда. Значит, человек ложится очень быстро, да, он ищет ту позу, которая ему наиболее физиологически подходит здесь, да. Значит, значит, помним, здесь баллон, здесь боль кинжального характера на грани непереносимости, да. Что мы делаем? Человек рефлекторно ищет ту позу, которая дает наименьшее давление на орган.
1: О,
0: значит, как мы переходим в позу эмбриона, да, мы что делаем?
2: А что нам с дыханием, Лёв?
0: Очень часто дышишь. Значит, подтягиваешь к себе, да, подтягиваешь к себе, вот поза эмбриона, максимально подтянул к себе. Значит, в такой ситуации человек представляет себе одну большую мышцу, он весь напряжен, у него не только здесь напряг, но он весь напряжен. Любое прикосновение, значит, никакого разгибания быть не может, да, потому что человек, весь одна большая мышца, любое прикосновение отзывается болью по всему организму. Ты понял это? Ты зафиксировал? Понял, пришел?
1: Да, понял.
0: Все, еще.
3: Это спектакль «Час 18», который поставил театр «Док» в июне 2010 года. Мы в одном из эпизодов подкаста «Закати сцену» в прошлом году говорили об этом спектакле, но сейчас я не могу не повторить какие-то самые важные слова в связи с той параллелью, которая возникает с расследованием журналистского коллектива «Корректив». Спектакль «Час 18» восстанавливал последние час и 18 минут жизни финансиста Сергея Магнитского. Его убили в тюрьме. Тогда Михаил Угаров, руководитель театра «Док» и режиссер этого спектакля, сказал: «Час 18 минут человек умирал, лежа на полу, связанный по рукам и ногам, намеренно лишенный медицинской помощи». Вот вопрос. Человек, надевающий прокурорский мундир, белый халат врача или мантию судьи, лишается ли он способности быть человеком? Оставляет ли хоть малую часть человека в себе? В нашем случае произошло так, что, надев спецуху, эти люди выпали из человеческого поля. На сцене появятся те, кто виновны в смерти героя. Следователи, судьи, тюремщики, врачи. И мы каждому из них дадим по монологу. Мы назовем их настоящие имена и фамилии. Так что они могут прийти в театр и посмотреть на себя. Они над людьми устраивают суды, а мы над ними. Но театр «Док» тогда, в 2010-м, и в версии, которая была немножко обновлена и показана в 2015 году, ставил этот спектакль в ситуации постепенного и планомерного исчезновения свободных масс-медиа. Театр «Док» сам взял на себя задачу стать таким масс-медиа. В случае с расследованием «Корректива» контекст совсем другой. Это расследование на сцене появилось в ситуации, где много свободных, конкурирующих между собой средств массовой информации во всех сферах, от телевидения до газет. О том, как это расследование было придумано, почему оно появилось на сцене, нам рассказывает один из его авторов и инициаторов. Жан Петерс, бывший актер, бывший клоун, а сейчас расследователь «Корректива». Жан Петерс – это именно тот человек, который под видом официанта находился на собрании правых радикалов в потсдамской гостинице «Адлон».
4: So I myself have actually a very unusual journey. So my
5: мой путь был довольно необычным. В моей биографии политические науки сочетаются с неожиданным опытом работы. Около 10 лет я работал детским клоуном, чтобы оплачивать свою учебу. Параллельно я погружался в искусство и активизм. Я сотрудничал с разными людьми, чтобы определить нашу с ними роль в этом сложном мире и понять, что мы вообще отстаиваем. Именно в этот период я постепенно нашел свой путь в журналистике. Сначала ко мне обращались другие журналисты с просьбой написать колонки в журналах и газетах, а в итоге это привело к работе в телевизионном шоу. Я не был привязан к одному формату и всегда стремился подобрать подходящий к соответствующему содержанию. Собственно, так вот и сложилась моя карьера.
3: Это достаточно редкое явление, презентация расследования не в качестве

0: панельной дискуссии, не видя только публикации, а в виде театрального представления. И, в общем, мне кажется, да, довольно большая редкость, в общем, и для немецких театров. Вы не могли бы сказать пару слов, не обязательно пару, о том, как и почему вы выбрали именно такой формат?
1: Мой путь не уникален, по крайней мере, в Германии. Мне посчастливилось посотрудничать со многими другими людьми, например, с командой Rimini Protocol, которые раздвигают границы еще дальше. На их работу сильно повлияло убеждение Бертольда Брехта в том, что сценические представления должны быть лишены зрелищности и должны отражать как бы реальную жизнь. Rimini Protocol доводит это до крайности, показывая обычных людей, а не актеров, которые изображают обычных людей. Такой подход размывает границы между театром и реальностью. И вот когда я занимался расследованием, я позвонил знакомым из театральной среды и рассказал им о своей идее. Когда я обратился к друзьям из театрального сообщества по поводу этого важного проекта, он находился еще на ранней стадии. Им пришлось довериться мне, несмотря на то, что они не знали всех деталей из-за конфиденциальности. Хотя расследование все еще оставалось под грифом «секретно», я пригласил сотрудничать с нами. Это был сложный процесс, но в итоге нам удалось объединить наши усилия. Just well curated,
0: well put together. Спасибо, что вы упомянули имени протокол. Это очень хороший повод немножко уточнить мой вопрос. Да, безусловно, имени протокол выводит на сцену реальных людей, тех, кого они называют донорами реальности. Но имени протокол никогда, насколько я знаю, не имело дела с непосредственными журналистскими расследованиями. И раз вы упомянули имени протокола Шишипоп, значит ли это, что вы ориентировались на работу этих театральных групп, когда делали свой спектакль?
1: Yes, so I definitely... Да, я определенно имел их в виду, хотя и не знаю, насколько это повлияло на работу. It is, not a classic journalist investigation, but... Это, конечно, не классическое журналистское расследование, но, тем не менее, мы старались углубляться в факты и изучать разные аспекты этого дела. Я бы сформулировал это как политическое художественное расследование. Я готов к тому, что такая формулировка размывает границы, хотя могу понять, что для некоторых людей такой подход может быть неприемлем. Вообще, у этого формата свои сложности. У нас было совсем немного времени, чтобы поработать над текстом представления, потому что мы могли начать работу над ним только тогда, когда расследование было уже готово. В противном случае приходилось бы постоянно что-то переделывать, возвращаться обратно и перестраивать. Так что я должен отдать должное всем тем людям, которые создали изначальный текст. Особенно Габриэле Келлер, Маркусу Бенсману, Юстусу фон Дэниелсу и Аннетте Дуадайт. И только когда расследование было завершено, я поехал из Берлина на поезде в Вену, там я встретил Кая Фергюса и Лолиту Лакс, и вместе с ними я начал перекраивать и дополнять художественными средствами расследования. Простой пример. В одном из фрагментов герой говорит «Я из гестапо». Конечно, в реальной жизни он вряд ли так прямо и сказал. И тут на самом деле возникает вопрос, а можем ли мы так переделывать историю? Это правда или это интерпретация правды? А если это интерпретация правды, то нужно ли говорить, что это она, чтобы люди знали? И это на самом деле очень неприятно иногда, что это приходится делать. Так что в театре у нас, с одной стороны, была свобода назвать фашизм прямо, но зато приходилось обязательно приводить факты, а также контекстуализировать их. И я могу сказать, почему мы вообще выбрали театральную форму. Дело в том, что сейчас сложилась такая ситуация, когда в средствах массовой информации происходит такой стакат, битва заголовков. Заголовок, заголовок, заголовок, заголовок. И заголовки находятся в постоянной борьбе друг с другом. Какой из них привлечет больше внимания? Вот там медвежонок-панда, которого съедает аллигатор. Потом война в России, потом неонацисты в Германии, потом какая-то голливудская звезда, которая напивается на улицах. И каждый раз, знаете, мозг как будто говорит: «О, это гнев, это радость, это печаль». Чувств становится так много, что на самом деле вы вообще их не чувствуете, не дышите. И больше нет такого момента, когда вы собираетесь у костра, кто-то рассказывает свою историю, говорит, мол, вот, вот что произошло. И я могу сказать, почему. И я это пережил. И люди вокруг могут послушать его и поразмышлять. Нет, вместо этого мы постоянно находимся в состоянии возбуждения. И мы теряем способность понимать и формировать собственное представление о мире. Поэтому мы и сказали, давайте зафиксируемся. И как раз в этом, кажется, помогает театр. Вы как бы запираете людей в комнате, они должны слушать от начала и до конца, они не могут просто уйти, и в этом и заключается сила театра.
0: Ну, знаете, для человека из России все-таки театральная презентация такого расследования выглядит немножко элитарной, потому что у театра все же нет такой большой аудитории. А почему вы не сделали просто, например, фильм-расследование, так как это ну, это пример, который мне очень понятен, так как это делает команда российского ФБК.
2: It totally is elitist.
1: Конечно, это точно элитарно. Конечно, существуют рабочие театры, существуют молодежные театры, школы, но этот проект был в Берлинер ансамбле, расположенном рядом с Рейхстагом. Это, да, один из самых элитарных театров, которые у нас есть. Так что я полностью согласен. Мне кажется, это очень уместная критика, и мне не хочется придумывать на нее какие-то ответы. Но на самом деле я думаю, что при этом наш подход сработал. И сейчас я говорю не как журналист, а как политик. У нас после этой статьи, после театральной постановки произошло объединение постмигрантского сообщества буржуазии в Германии и людей с левыми взглядами против фашистской партии. Этому помогло еще одно забавное событие. Мы выложили постановку на YouTube, а потом она попала на национальное телевидение. Так что, я думаю, у нее уже почти 1 000 000 просмотров, если взять все каналы вместе. Такого никогда не было, насколько я знаю. Театральные работы, которые выкладываются на YouTube, обычно собирают, ну, не знаю, 500 просмотров. А это вот так взлетело. Так что, да, это элитарный театр, но мы все равно попали в массы, в людей, которые никогда в театр не ходят. Даже начали появляться видеостримеров, которые реагировали, знаете, не на игры, как обычно, а вот на наш проект. Не зря мы дали людям свободно распространять нашу постановку. Каким-то образом мы протащили этот элитарный продукт в массы, чему я очень рад. Теперь у меня есть куча других идей. Какие еще форматы мы можем попробовать? Есть, например, идея сделать квест по мотивам расследования. Знаете, вот эти все закрытые комнаты, из которых нужно выбраться. И вот это, кстати, уже может быть совсем не элитарный формат.
0: Ну, сейчас у меня не столько вопрос, сколько замечание, но я не могу не удержаться, чтобы не произнести это вслух. Это довольно забавно, то, что Берлинер ансамбль, театр, созданный Брехтом, теперь описывается вами как элитарное культурное учреждение.
2: It has a certain irony.
1: Есть определенная ирония в том, чтобы играть в элитарную игру, выступая при этом в защиту пролетариата. Это, на самом деле, было во многом прагматичное решение, обусловленное нехваткой времени и давлением. Мой знакомый в Вене, возглавляющий Фолькстеатр, и его коллега в Берлине просто быстро помогли нам договориться.
0: И все-таки расскажите, почему именно этот театр был выбран вами как площадка для презентации расследования 17 января?
1: Я считаю выбор места проведения, выбор Берлинер ансамбля стратегически очень правильным и очень символическим. Близость к Бундестагу делает постановку еще более мощным политическим заявлением.
0: С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Русский перевод слов Жана Петерса озвучивал Эдуард Царионов. Мы встретимся с вами через 2 недели.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет! Это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются.

0: не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ирзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
0: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи

0: сиренка. Я жила пепла своего дома, которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является это автофикшеном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
1: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
2: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать, поэтому... Конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам, поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2,5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
2: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил, насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались, вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю, но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
0: «I love Russia», по-моему.
2: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
0: Это фотография Маркова, кстати.
2: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
0: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
2: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информации. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
1: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
0: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
0: Ну, во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
0: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
0: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
0: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
1: тоже большой. Хороший вопрос, да?
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. И сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это ну, вот что угодно от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», колымские рассказы, распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям. Ну, это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами, людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательным Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи» были не для письма. Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из телеграмма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
0: да, бесплатно можешь скачать.
2: Да, да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
3: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список
3: Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства.
2: Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его мышление оставалось независимым. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о пропаганде, которая, без сомнения, стала своего рода базой для развязывания и ведения захватнической войны в Украине. Она не просто оказывает информационную поддержку этой войне, она, в принципе, подготовила почву для того, чтобы эта война стала возможной. При каких условиях можно разрушить воздействие пропаганды на российское общество, кто должен этим заниматься и как предотвратить появление таких злокачественных явлений в будущем? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Вы знаете, прежде всего я бы хотела задать вам вопрос о том, действительно ли российская пропаганда сейчас настолько злокачественна, настолько велик ее вклад в то, что российское общество одобряет и во многом поддерживает войну в Украине. Очень часто российскую пропаганду сравнивают с нацистской пропагандой времен Третьего Рейха, которую называют геббельсовской. Вот на ваш взгляд, уместно ли такое сравнение?
1: Смотрите, мне кажется, что, безусловно, оружие, которое убивает сегодня граждан Украины, им не стреляют журналисты, им не стреляют публичные интеллектуалы. Их вклад другой. Они для тех, кто активно это все поддерживает, помогают находить причины для этих действий. Мы знаем, что достаточно большая часть российского общества попросту, ну скажем так, придерживается нейтралитета. Для них такая пропаганда тоже несет определенные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции. Наравне, безусловно, с какой-то рациональной оценкой своих возможностей, того, что предоставляет среда и так далее. Поэтому вклад сегодняшней пропаганды... Я не люблю ярлыки, там, Третий Рейх и так далее, геббельсовская. А почему не полпотовская?
3: Ну, скорее просто потому, что геббельсовская больше на слуху. Она же напрямую коснулась жителей советского, постсоветского пространства, в то время как полпот был где-то далеко вместе со своим режимом.
1: Но это не значит, что он был менее кровавым. Может быть, даже более. Или, например, то, что происходило в Мьянме недавно. Нам очень сильно поможет, если мы не будем использовать ярлыки, а пытаться оценивать вот это конкретное явление. Российские государственные или окологосударственные медиа, перешедшие просто в режим тотальной дезинформации населения, не информации, а именно дезинформации, и помогающие распространять и убеждать российское население, и не только российское население. Мы же понимаем, что то, что слышит внутри России, слышит и, не знаю, по всему постсоветскому пространству. Русскоязычная аудитория в Евросоюзе тоже это слышит. Эти люди подносят вербальные патроны, вербальные снаряды, которыми бьют по мозгам. Не всегда успешно, но этого хватает, чтобы война уже шла третий год.
3: Денис, ваше мнение?
2: Я в чем-то согласен с Ильей. Как мне кажется, здесь гораздо важнее, чем проводить какие-то внешние сравнения, понимать, как устроен процесс. Эта пропаганда определенным специфическим образом работает. И от того, что мы назовем ее геббельсовской, полпотовской или там еще какой-нибудь, мы не станем понимать, как она устроена. Это пропаганда, она, конечно же, не геббельсовская там, в том смысле, в котором можно было бы такое сравнение провести. Я бы скорее

0: специфически. Давайте мы понимать явление будем, а не проводить какие-то аналогии, которые на самом деле мало что объясняют.
1: Хорошо, тогда в чем специфика именно российской пропаганды? Вы можете не рассказывать о том, чем она конкретно отличается от геббельсовской, но если вы говорите, что она особым образом устроена, то расскажите, пожалуйста, как?
0: Ну, она опирается на коллективную мораль самосохранения, например. Точнее, мораль коллективного самосохранения. Вот так правильнее будет сказать. Эта форма мышления, она унаследована еще с тоталитарных времен. Это форма мышления, где в первую очередь наиболее значимым предметом или наиболее значимой целью является сохранение вот той общности, с которой человек себя идентифицирует. Позже это вылилось как раз в культ победы. То есть мы победили, мы самосохранились, наше общество выжило. А какой ценой? Неважно. Мы за ценой не постоим. То есть ценность индивида нулевая. Индивид оценивается с точки зрения того, как он способен принести пользу вот этому сохранению тотальной вот этой общности нас. Да, конечно, мы ценим жизнь, но главное, вот после этого «но» начинается самое интересное. Вот такая форма мышления, она транслируется пропагандой уже давно.
1: Тогда могу я вас попросить, Илья и Денис, поделиться вашим мнением по поводу того, вот, что стало такой отправной точкой, с которой мы можем говорить, что российская пропаганда заработала в полный рост. Почему я спрашиваю? Потому что даже путинские времена принято делить на некие такие эпохи, и есть якобы вегетарианское путинское время, и есть уже то время, когда гайки были закручены полностью. Да? Вот для вас есть какая-то точка отсчета, вот с которой можно точно говорить, вот с этого момента российская пропаганда уже больше себя не сдерживала?
2: Ну, давайте мы поймем сначала, про что мы говорим. У меня сложности вот сейчас, потому что те, как бы, аспекты российской медиаиндустрии, ее связь с государством, а, собственно, это и является пропагандой. Простите, но это было, ну, с середины 90-х, как минимум. У российской журналистики есть большая родовая травма. Она не отсоединилась от центра власти и не стала самостоятельной, независимой и самоподдерживающейся, как, собственно, многие другие сообщества, вроде ученых и так далее. И, соответственно, когда мы говорим, вот когда российская медиа стала пропагандой, 96-й год, может быть, 99-й год, можем и дальше копнуть, как бы, мы можем и 92-й год уйти, и в 91-й год уйти, все зависит от того, какую дефиницию слова пропаганда мы подбираем. Мне кажется, что наш разговор в этом плане может быть не очень продуктивным, потому что мы используем ярлыки, за которыми каждый из нас понимает свое. А нам нужно объяснить, что нужно починить. Поэтому приглашение Дениса понять, как это работает, вот мне кажется, будет более продуктивным. И со своей стороны я готов как бы добавить к тому, что сказал Денис про культ победы. Культ победы – это история, да, про идентичность и про прошлое. К нему еще здесь подмешивается совершенно четкая такая колонна, на которой стоит вот эта вот пропаганда под названием «Величие России» во всех сферах. Это Олимпийские игры, территория, естественные природные ресурсы. И да, к нему прикладывается культ победы, но это выросшая в свою собственную как бы колонну история. Здесь же, внутри этой пропаганды, другая основная колонна – это постоянный поиск внутренних врагов. Без них никуда. И четвертое – это попытка сформулировать будущее. Как бы это ни прискорбно, но ту самую прекрасную Россию будущего видите пропагандисты. Только они рисуют ее с другой стороны. Она для них антигей, она для них настоящие русские, она такая, типа, построена вокруг традиционных ценностей, которые, опять же, каждый вкладывает в свое понимание. Очень важно понимать, что все четыре эти элемента – это то, что началось как бы на грани, как некоторая инициатива не всегда государственников, но часто людей, связанных с государством. А потом это все выросло вот в совершенно, ну, понятно, закон, по которому нельзя критиковать действия Красной Армии во время Второй мировой войны. Или там закон, по которому ЛГБТ – это террористическая экстремистская организация. Понимаете? Это вот один из этих элементов пропаганды. А второй элемент – это как раз вот эти вот общественники, какие-то публичные интеллектуалы, назовем их так, люди околовластные, которые генерируют свои какие-то идеи. И это разные структуры того, что мы называем пропагандой.

0: К этому еще добавляется онлайн-пропаганда, боты, ботофермы, пригожинские ребята, тролли там, и так далее. Это же ко всему этому, у этого всего есть уровни. То, что, с чем мы имеем сегодня дело, и с чем мы будем иметь дело, когда война закончится, и когда режим закончится, как разобрать эти штуки? Вот, вот об этом, мне кажется, мы должны скорее поговорить.
1: Об этом мы обязательно поговорим. Денис, выскажите, пожалуйста, свое мнение, есть ли у вас некая отправная точка?
2: Я смотрю на это еще вот с точки зрения того, как устроено сознание, что ли, субъекта, который во всем этом живет. Как работают его социальные формы мышления, что он усваивает в ходе социализации. Например, сейчас что усваивают граждане? Прежде всего, практики двоемыслия. Вот как в советское время, с чего начинался воспитательный процесс еще в детском садике, наверное, с практики двоемыслия, когда надо соглашаться с правильным, но при этом не забывать о своем. Это даже не фига в кармане, эти люди, они не были противниками советской власти, они просто хотели жить, они заботились о своих насущных нуждах. И в итоге эти практики двоемыслия, они разрушительны, они разрушают общество, они разрушают горизонтальные связи, взаимное доверие. А без взаимного доверия никакой прогресс общества, например, невозможен. Я вообще считаю, что нам потребуется какая-то реабилитация психологическая, прежде всего, в масштабах страны. У нас общество людей, глубоко травмированных, еще начиная с тоталитарных времен, и эта травма постоянно воспроизводится в людях. И она уже теперь даже на уровне государственном институционализирована фактически. Мы, например, прекрасно знаем, что в Госдуме есть люди с ориентацией, которая считается террористической. Но они есть.
1: Но они принимают антитеррористические законы, конечно, назовем их так.
2: Понимаете, это свидетельство вот этой вот шизофренической раздвоенности, такой шизореализм, как его называет Слоттердайк. То есть они прекрасно понимают, кто они, но принимают те законы, которые надо принять.
1: В таком случае, как ликвидировать, как уничтожить воздействие российской пропаганды на умы, на сознание российских граждан? Вот, предположим, мы подошли к какой-то черте, когда это стало возможным. Закончилась война, например, рухнул путинский режим, поменялась власть. Что нужно делать для того, чтобы снять с людей, вывести их вот из этого морока, из этого состояния?
0: Ну, надо начинать с маленьких шагов. А большое проклятие российской журналистики в том, что журналистика российская не является этичной. То есть этика производства новостей, даже у самых хороших медиаорганизаций, построена, ну, скорее, на таких каких-то очевидных вещах, которых должны придерживаться. Но не на правилах четких. Что, начиная с гласности и до сегодняшнего дня, собственно, очень часто подводит российскую журналистику. Отсюда берутся распятые мальчики, девочки в Германии похищенные, отсюда берутся и разные другие придуманные истории. Российские медиа, ну вы, Фарида, это прекрасно знаете. Работая внутри ньюзрума, никаких писаных правил нету. Да, вот надо начинать с базового.
1: Нет, там есть определенные правила, но они писаны не законами,
0: они не писаны
1: и не
0: профессиональными
1: этикой.
0: Журналистами.
1: Да, они писаны начальством.
0: Вот надо начинать хотя бы с этого. Каждое медиа, если это является медиа, должен быть элемент профессиональных стандартов, которые работают внутри ньюзрума. Вторая вещь, безусловно, на законодательном уровне, нужно будет вести процесс люстрации. Критерии, по которым это будет сделано, это вопрос обсуждения. Понятно, что очень сложный вопрос, потому что даже люди с приятными лицами, в кавычках, могут попасть под это определение. Люстрируем его. Третье. Общественное телевидение России. Без сомнения, должна возникнуть не вот эта вот искусственная конструкция, которая возникла в 2012 году, которую как бы даровали российским гражданам после митингов на Болотной площади. Но это, конечно, это плач. Это не, и не общественное, и не телевидение. А по-настоящему public-funded медиа, которые как BBC и так далее, которая бы не занимала никогда никакую позицию. И чтобы совершенно четко существовали рамки, в которых некоторая комиссия независимых людей могла бы выносить определенные решения по поводу операций тех или иных медиа-организаций. Понятно, что в посттоталитарном обществе большой вопрос, кто будет осуществлять мониторинг и условный контроль за соблюдением всех этих принципов. Я вот вам сейчас не скажу, кто это должен быть. Собственно, отчасти, я полагаю, вот этот подкаст – это возможность как бы открыть эту дискуссию. Прекрасно. Это часть процесса нормализации российской медиасистемы, часть большего процесса, о котором, собственно, Денис упомянул вскользь, просто перезапуска законодательства. Наивно считать, что с окончанием войны и со смертью президента России это все куда-то уйдет. Нет, это никуда не уйдет. Это останется и может переродиться еще в худшую историю. Потому что люди, которые пишут сегодня сценарии для программы «Вести недели», безусловно, останутся в живых, безусловно, у них будет все нормально, и дальше они будут писать точно такие же памфлеты против следующих внутренних врагов. Вот, поэтому это как бы это то, что нас ждет.
1: А что делать как раз вот с этой армией так называемых журналистов, которые сейчас работают в пропагандистских СМИ, как государственных, так и окологосударственных, ну, в общем, обслуживают российское государство, когда действительно что-то поменяется в России? Вот они должны быть отлучены от профессии, я не знаю, там сдать какой-то экзамен, показав, что они перековались, переформатировались. Или вот на ваш взгляд, что делать с этими кадрами?
0: Люди, которые непосредственно отвечали, и это понятно, будет часть большого процесса, не знаю, судебного ли, еще какого-то, отвечали за производство языка, разжигающего ненависть, эти люди, безусловно, должны иметь уголовное преследование. Мы понимаем, кто внутри редакции этим занимается. А те люди, которые, ну, условно, там, обслуживающие какие-нибудь, это тоже степень вины другая. Ну, условно, вот Марина Овсянникова с 2003 года, которая работала на Первом канале в редакции. Что с Мариной Овсянниковой делать? Большой вопрос, да? То есть, может здесь сказать, ну, вы же работали, вы же как-то с этим жили, вы же ведь обслуживали машину. Ну, вот я вот не уверен, что вот... Мне кажется, что по степени иерархии внутри каждой из редакций нужно будет, соответственно, и проводить определенные иллюстрации. Я понимаю, что я сейчас открываю ящик Пандоры с этим разговором, что, естественно, найдется огромное количество людей, которые скажут, ну ведь они же все понимают, и они же ведь против войны, но это, к сожалению, сегодня не поможет никому. Более того, потом это не поможет никому. Без сомнения, каждое медиа должно работать по профессиональным стандартам, без исключения. Если контракт человека будет зависеть от того, соблюдает он принципы или нет, профессиональный, то человек будет себя и по-иному совершенно вести. И на какое-то время, наверняка, в медиа должен приходить некоторый специалист, который будет просто изнутри наблюдать, а насколько медиа придерживается такого рода принципа. Более того, внешнее наблюдение может, еще раз, вот есть хорошая штука, называется Ofcom в Британии, да, это такое агентство, куда люди могут пожаловаться, да, на то, как, например, вещает BBC или какой-то другой телеканал. Ofcom рассматривает все жалобы. Понятно, что там будет много шлака, понятно, что... Но есть некоторая процедура. Внутренний контроль через условных там инспекторов, экспертов и так далее, и внешний контроль. Если нарушение происходит несколько раз, то медиа лишается лицензии. Это сложный, неприятный процесс. Но вот если журналисты, если, собственно, производители контента этого не будут придерживаться, тогда ничего не поправится.
1: Я правильно понимаю, что в России тоже должен быть создан какой-то регулятор типа Авкома, который, насколько я понимаю, в свое время запретил вещание RT на территории Соединенного Королевства?
0: Безусловно, должен быть регулятор. Должно быть некоторое независимое агентство, которое этим занимается. Более того, абсолютная прозрачность назначения туда людей, абсолютная прозрачность того, как они работают, кто они такие и так далее – это, скорее всего, на 100% не убережет, я не наивный здесь, это не убережет от каких-нибудь чуваков, которые совершенно мутные могут быть туда назначены. Или с какой-то предысторией. Может быть. Но это вопрос в том, как мы эту машину сделаем. Это от нас во многом зависит.
2: Ну, здесь вот Илья дал очень развернутый комментарий. Он как раз лучше разбирается, чем я, в том, как устроены медиа. Но у меня... Опять же, заход вот со стороны теории такой немножко. Еще Алексис де Токвиль в свое время писал, когда исследовал демократию в Америке, что одним из столпов сохранения вот этой демократии является свобода не только ассоциаций, но и свобода медиа. В этом смысле я согласен с отсутствием у Ильи иллюзий на тему того, что мы все равно это поле никогда не зачистим. Никогда не будет абсолютной прозрачности, там, никогда не будет абсолютного отсутствия пропаганды в медиапространстве. Тем более в настоящее время, когда каждый может открыть свой телеграм-канал или там что-то вещать в Твиттере или еще что-нибудь такое делать. И это, в принципе, никак и никем не может контролироваться. В этом смысле гораздо важнее, чтобы у государства никогда не было монополии на информационное пространство. То есть вот это первое, что надо забрать. Это во-первых. Во-вторых, конечно, не должно быть никакой поддержки. Сразу же надо забрать деньги у всех вот этих пабликов, ботаферм и всего остального. И в целом, наверное, уже пора предусматривать какие-то защитные меры от организации подобного рода фальшивых маркеров общественного мнения. Потому что ботаферма – это, по сути, фальсификация общественного мнения.
0: Ну, не только.
2: Вот. Ну, не только. Помимо прочего.
0: Вот. Но это еще способ распространения дезинформации, это еще способ подавления альтернативных взглядов.
2: Да-да-да. Но именно под соусом того, что так вот считает большинство. По сути, ведь ботаферма, она организует что? Она организует якобы апелляцию к мнению большинства. Вот там 10 тысяч каких-то комментариев про одно и то же. И человек думает, что так мыслят все. А мы существа коллективные, на нас это действует.
0: Ну, мне, извините, я вклинюсь, но мне кажется, здесь еще один момент. Это, опять же, на законодательном уровне. Это, без сомнения, регулирование социальных сетей. То есть, то, что потихонечку в Америке, в Британии, в Европе приходят и придут, я думаю, что в какой-то момент большие технологические компании додавят таки просто ввести политику нормального мониторинга дезинформации. И мне кажется, что в России это тоже можно будет сделать, нужно будет сделать. Это как раз часть достаточно понятной и достаточно ключевой для предотвращения распространения пропаганды политика.
2: Да, я согласен. Однако вопрос с дезинформацией не решает вопроса с распространением идеологии. Вот это уже немножко другая история. И от этого нет никакой защиты, кроме одной, кроме настоящей свободы мнений. Алексис де Токвиль, он был человеком, который еще в первой половине XIX века предсказал появление тоталитарных режимов на основе исследования демократических. И он же выявил то, что не дает демократии сползать в тоталитаризм, как он выражался, невиданную ранее деспотию, а именно баланс между свободой и равенством. Важно, чтобы нельзя было никак нарушить свободу человека, чтобы человек имел возможность сказать «нет», и ему за это ничего не было.
1: Денис, я правильно понимаю, что при демократическом устройстве государства этот процесс будет отрегулирован в автоматическом режиме, получается? То есть, если у нас будет демократия и свобода слова, соответственно, наладится и работа тех ресурсов, которые занимаются поставкой информации?
2: Конечно, да, мы получим массу мнений. Это все никуда не денется, как верно сказал Илья. Люди по-прежнему будут там рассказывать про величие, про еще что-нибудь, но при этом не будет государственной монополии, не будет финансирования государственного этого всего, и будет свобода средств массовой информации.
0: Да, но помимо того, что государство не будет этого финансировать, это не значит, что какой-нибудь условный Малафеев не будет финансировать то же самое. То есть тут тоже не надо впадать в иллюзию, там, условное, но я сейчас немножко иронично это говорю, но в прекрасной России будущего, представьте, это 15 партий. Из них точно пара партий будет достаточно правая, а то и правая радикальная.
2: Да, конечно, обязательно.
0: И эти партии будут продвигать в том числе повестку, которую продвигает сегодняшние правые.
2: Абсолютно.
0: Трансгендеры, популизм, антииммиграционная повестка будет, безусловно. Ну, то есть, мы смотрим на то, что сейчас происходит, например, во Франции какой-нибудь, да? Или в Британии, да? Вот будет такая же ситуация. Другое дело, что хорошо, допустим, что государство на законодательном уровне ни копейки не имеет права дать. Но есть же десятки способов в сегодняшнем мире заплатить, там, я уж не говорю про крипту, да, какую-нибудь. Mm-hmm.
2: Я здесь должен уточнить, я имел в виду, что надо запретить государству давать деньги вот на то, на что оно дает сейчас. Не вообще, в том смысле, что государственные средства, как какие-нибудь массовые информации, вполне могут быть, если они будут прозрачны и будут действительно обществом контролируемы.
0: Никаких, мне кажется, у государства вообще не должно быть медиа, кроме общественных.
2: Сложный вопрос, не знаю.
0: Мне он как раз он не сложный, потому что задача вообще государства выполнять определенные функции, не связанные с медиа никак. Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства. И дальше неважно, кто приходит. ЛДПР ли приходит к власти, не знаю, Малафеев или кто-то. Государство, медиа быть в руках не должно. Ни у областных губернаторов, ни у мэров, ни у правительства официальной российской газеты. Не должно этого быть. У вас есть отдел коммуникаций, у вас есть пресс-офицер. Пожалуйста, вот через них коммуницируйте с медиа. А медиа задают вам вопросы. Вот и все. Вот как бы мне кажется, что здесь компромисс не должно быть.
2: Можно это пообсуждать, но я думаю, что это не тема сегодняшнего.
1: Но почему? Это очень интересно. Вот смотрите, есть же западные демократии, которые мы считаем эталоном построения демократического общества, в которых есть государственные СМИ. Они там функционируют
2: есть.
1: Наравне с негосударственными.
2: Вполне есть.
0: Да, ну назовите, пожалуйста, примеры, и мы будем обсуждать их конкретно.
1: А во Франции разве нет государственного телеканала?
0: А во Франции есть наблюдательный совет дальше? А во Франции есть ли заработающее законодательство? Ну, как бы вот здесь мы... Франция не превратилась в диктатуру. Франция выращивала свои демократические институты и продолжает обладать очень сильным гражданским обществом в течение больше, чем 200 лет. Поэтому любые сравнения, которые мы сейчас с европейскими примерами будем делать, они будут просто на российской почве не работать. Нам нужно изобретать во многом велосипед, исходя из тех условий, в которых находимся мы сейчас.
2: Но я бы здесь остановился на том все-таки, что нам нужно еще до определенной степени менять дизайн самого общества, менять культуру. И вот эта вот задача уже, как мне кажется, выходящая за пределы только работы с медиа. Например, совершенно необходимо образование реформировать.
1: Вот да, то есть когда мы говорим о пропаганде, и это наша беседа тоже по большей части, она была посвящена именно медиа. А какие еще есть способы пропаганды, кроме медиа и кроме социальных сетей, о которых мы сейчас подробно говорили?
2: Ну, вообще сейчас как раз-таки российское, путинское вот это государство, оно занимается созданием такого низового уровня пропаганды из образования. И вы можете замечать все эти реформы, все эти...
1: Разговоры о важном.
2: Разговоры о важном, пентабазисы и прочие их инициативы, они все направлены на то, чтобы образование работало в качестве того, что Фуко называет псифункцией, то есть производило индивида с заданными параметрами, естественно, заданными государством. И если вот, например, мы посмотрим на то, как работает их концепция образования, например, в сфере так называемых традиционных ценностей, то мы увидим, что это образование перепаковывает определенным образом понятие традиционных ценностей. Что вообще можно назвать традиционными ценностями? Ну, например, «не убей», «не укради». Однако, если мы посмотрим на то, как интерпретируют традиционные ценности в этой системе образования, то мы как раз увидим, что эти ценности работают, во-первых, как набор каких-то сервильных установок, то есть приоритизация государственной задачи над личной, приоритизация общественного над личным, отъем индивидуального человеческого достоинства и право каких-то внешних структур судить о нем и так далее. И это все называется традиционными ценностями. Плюс репродуктивное рабство для женщин. Вот набор традиционных ценностей, которые предлагает нынешнее образование путинское.
1: Кроме образования, еще есть какой-то способ пропаганды у государства?
2: Да, есть. Во-первых, это то, что можно назвать скудостью. В своей теории устройства власти Фуко это описывал именно как содержание в скудости. То есть возможности людей ограничиваются так, что они вынужденно идут на какие-то шаги. Например, сейчас эта концепция реализуется в российских регионах, когда перекредитованные люди, не имея возможности просто на своей работе отдать эти кредиты, идут за относительно, кстати, небольшие деньги воевать с украинцами, которые им ничего не сделали.
1: То есть вы имеете в виду намеренное поддержание низкого уровня жизни населения, да? Это тоже, вы считаете, частью пропаганды?
2: Да, именно так. Но это не только про уровень жизни, это еще и про возможности, про уровень возможностей.
0: Да нет, я в целом согласен, что это война классовая. Здесь очень правильно Кирилл Кобрин, мой коллега, заметил еще в самом начале войны, что классы, которые больше всего лишены каких-либо преимуществ, больше всего используются в качестве расходного материала. Да, ну как бы такой вот фоновый фактор, это безусловно чудовищная поляризация, но это еще и чудовищное отсутствие того, что такое россияне, концепции идентичности, через которую вот собственно государство и запихивает разные формы. Традиционные ценности у нас нет, вот мы такие православные, потом мы такие мультикультурные, ну и так далее. То есть вот эта игра с постоянными меняющимися идентичностями, это тоже такой способ забить голову. Ну, как бы опять же, я смотрю на это больше с точки зрения практики, и без сомнения наибольшую в перспективе опасность представляет собой пропаганда в школах и университетах. Потому что, во-первых, она выполняется теми людьми, которые как бы, ну это же наша работа, это как журналисты, да, учителя. В этом есть страшный пример того, чего они дают детям. Во-вторых, это опять же люди, которые это делают, и преподаватели университетов, и учителя в школах. Это люди, которые, ну, очень имеют мало прав, мягко говоря, и очень сильно зависят от своего начальства. И очень часто как бы являются заложниками тех обстоятельств. Ну, как бы журналист взял и пошел там писать еще куда-то, переехал. Что делает школьный учитель? Особенно если это село. Это действительно может играть в перспективе очень большую роль, потому что то, чем сейчас отравляют просто мозги детям и студентам, они же ведь это потом запомнят. И они будут выстраивать свой мир, исходя из того, что их когда-то тогда научили. Ну вот это прям одинаково серьезное преступление, как и преступление журналистов, которые производят пропаганду.
1: А как должна строиться контрпропаганда в прекрасной России будущего? То есть должны проводиться антиуроки о важном. Ну, я сейчас, конечно, шучу, но какой-то иной предмет, да, который будет полностью опрокидывать, опровергать все то, что говорилось на путинских уроках о важном. То же самое по телевидению. Должны идти какие-то специальные передачи для того, чтобы приводить в чувство народ, образовывать его, открывать ему глаза на какие-то преступления путинского режима и так далее. То есть вот чисто технически вы можете вот рассказать, как бы это в идеале должно было быть построено?
2: Ну, плюс-минус, да. Прежде всего, надо сменить модель образовательную. Можно так вот очень грубо разделить образовательные модели на два типа. Это объяснительные и аргументативные. Объяснительные модели работают по принципу толкования истины. То есть уже некая истинная идея принята, а дальше надо объяснить, как можно с ней согласиться или как с ней соглашаться правильно. Аргументативная модель изначально ставит некую идею под вопрос, проблематизирует. И в ходе обучения, собственно, все обучение состоит в том, что люди сами находят ответ на этот вопрос или решают эту проблему. А заодно выясняют, истинная их гипотеза или ложная, или ставят новые вопросы и так далее. То есть образование должно, в принципе, уйти от объяснительной модели, за исключением каких-то отдельных предметов, там вроде естественных наук, где это, наверное, имеет смысл. Во-вторых, конечно же, не надо устраивать какие-то уроки контрпропаганды или там уроки о настоящем важном или еще что-нибудь такое. Надо развивать именно способности мыслить самостоятельно, потому что главное преступление в нынешней вот путинской России – это именно самостоятельное мышление. Не так важно, что вы думаете. Важно, что вы думаете сами. Вот это для них самая нежелательная вещь. То есть надо именно ставить культуру мышления в качестве задачи образования, так, чтобы люди действительно могли осуществлять независимые акты мысли и понимали, что так можно.
1: Это должно еще в школе начинаться, да, я правильно понимаю?
2: Конечно, это еще может начинаться даже с детского садика. Более того, это даже очень сильно влияет на процесс созревания с точки зрения нейронных связей, формирования отделов коры головного мозга в определенном возрасте и так далее.
0: Ну, я соглашусь, что контрпропаганда курс точно не нужен. Это будет и может быть сделано намного более изящно, потому что, ну, не знаю, условно говоря, признание истоков войны, фактов, которые зафиксированы международными наблюдателями, фактов каких-то преступлений и так далее, это будет как бы отдельная часть, условно, там, политического процесса. Наверное, мы должны вернуться к некоторой автономии образования, и среднего, и высшего, потому что, как мы видим, в рамках 90-х, да, было очень тяжело с точки зрения денег, но, тем не менее, мы видим, что формировались все-таки какие-то горизонтальные структуры и на уровне ректоров, и на уровне школ, и появлялись интересные и, главное, экономически стабильные школы, примеры школ, и... Давайте все-таки не забывать об этом, что российское общество вот в этой ситуации своей, оно же ведь не сразу к этому пришло. Все эти структуры ломали об колено в течение долгих лет, больше 10 лет. И это, собственно, пришло к тому, что все эти институции, академии наук, университеты, школы и так далее, просто стали вот как бы частью такой очень... жесткой иерархии, где нет места совершенно альтернативной мысли. Поэтому, конечно, автономия должна быть дана как можно большему количеству организаций такого рода. Опять же, законодательно вмешиваться в это с точки зрения государства тоже нужно будет это запретить. Действительно, как бы критическое мышление. Другое дело, что с кем и как говорить и на каком языке. Потому что если говорить с ребятами, которые пойдут в школу там, через 7 лет, как говорить о том, что началось в 22-м году? И как говорить с людьми, которые придут, не знаю, там, 50-летние сегодня в России, которые сейчас живут в России, и у них есть свое какое-то понимание? Это вообще довольно сложная задача. И, конечно же, об этом тоже нужно думать уже сейчас. Потому что, к сожалению, скорее всего, окажется ситуация, в которой в школу пойдут и дети тех, кто вернулся с войны, и дети тех, кто приехал из эмиграции. Это будут вообще две разных России. Они же будут приходить домой, они же будут спрашивать, и родители им будут рассказывать, а дальше они будут приходить в школу. И на кого будет ложиться вся эта история? Конечно, учителей.
1: Здесь, знаете, так и хочется сказать, я понимаю, конечно, что это тоже такая шутка, в которой есть доля шутки, что с детьми нужно работать в детских садах и школах, а родителей именно обрабатывать по телевизору, чтобы когда они дома встречались, вот там вот у них они приходили к какому-то консенсусу.
2: Мне кажется, мы еще столкнемся именно с тем, что вот это общество травматизированное, оно будет воспроизводиться. Это же все проявляется и как раз вот на уровне семьи тоже.
1: Денис, а сколько поколений должно смениться для того, чтобы вот эта травма ушла? То есть, если я правильно понимаю, то вот поколение нынешних россиян и их дети – это травмированные поколения. А сколько должно пройти еще лет, сколько поколений должно смениться, чтобы выросло нетравмированное поколение?
2: Сложный вопрос, но я думаю, что как минимум поколение 2-3.
0: То есть, по всей видимости... Думаю, что геополитическая обстановка позволит хоть одному поколению россиян вырасти нетравмированным.
1: Но мы же говорим о том, что рухнет все-таки путинский режим рано или поздно.
0: И это уже будет травмой. Так. И это как бы за собой повлечет еще некоторое количество разных сложностей. В том числе, даже если это все, допустим, уйдет мирно, и не будет никакой резни, и как-то это все вот сойдет на нет, и как-то... Но я думаю, что мы согласимся, что то, что происходит сейчас в России, это долгая гибель империи. Просто мы видим в не очень ускоренном процессе, как отваливаются у этого слона, который упал в джунглях и уже гниет, от него отваливаются разные куски. И все, слон мертвый. Но империя это будет дальше рушиться, рушиться, рушиться. И как она будет рушиться? Мы не очень понимаем, поэтому давайте будем оптимистами, но мне почему-то кажется, что не будет этих 2-3 поколений, которые вырастут без травмы. У каждого будет своя травма.
2: Я согласен, и я бы даже напомнил, что сейчас вот этот режим путинский воспроизводит как раз-таки вот эти прежние советские и тоталитарные модели на базе поколения, которое выходило там на улицы в 90-е. Ну вот люди, которые в 90-е были молодыми, а сейчас выступают как раз-таки активными поддержантами этого режима. Многие из них поддерживают войну, многие из них в ней участвуют.
3: Это же, в общем, поколение как раз-таки 40-50-летних в основной массе, насколько можно судить, вот по опросам, там, по всем данным.
0: Это как раз то самое травмированное поколение разрушением Советского Союза. После
3: Именно
0: него,
3: так.
0: Условно, может идти точно такое же травмированное поколение раннепутинское, которое, да, с одной стороны, жило вроде при стабильности, но оно травмировано абсолютным цинизмом. Цинизмом и лицемерием. И как раз воспитано на тот момент уже таблоидной культурой и культурой фейков в социальных медиа. А следующее поколение, вот оно. Как бы это дети ветеранов СВО, это дети родителей, которых, про которых Денис сказал, что эти люди с двоемыслием. И это, ну, условно, да, дети иммигрантов, которые взяли и приехали. И вот как эти три разных, ну, грубо говоря, вот эти когорты, которые находятся, как они будут говорить о 24 февраля 2022 года. И главное, как они будут дальше выстраивать свое отношение со сверстниками, свое отношение с государственными институтами. История про 24 февраля 2022 года для кого-то это останется моментом глубочайшего позора, а для кого-то это будет моментом величайшей победы или величайшего шанса. И дети, условно, или там подростки, да, они будут заходить в интернет, они будут искать информацию об этом, они будут читать про это книги, которые Захар Прилепин и прочие ребята напишут, они будут читать эту очень плохую литературу, скорее всего, они будут затем воспринимать это как некоторую модель для собственной жизни, их будут рекрутировать разные праворадикальные группировки, консервативные группировки и так далее. И вот мы с этим столкнемся. Дальше,
3: абсолютно
0: как,
3: точно.
0: Как будет выстроен процесс политически, насколько можно будет там участвовать в дебатах этим людям или нельзя, а если нельзя, какова цена неучастия, какова цена, что они могут уйти в подполье, какова цена, что... Ну, то есть я сейчас, да, вот мы вот фантазируем. Я вот сейчас фантазирую как раз негативный сценарий.
1: Да-да, очень пессимистичный. Но вот смотрите, суммируя, если все-таки родится поколение рано или поздно, которое никогда не жило при путинском режиме, его не застало, оно будет воспитываться, расти при очень грамотной, взвешенной системе образования, которая занимается воспитанием критического мышления у ребенка. Это будет начинаться с детского сада, с начальных классов школы и так далее. При этом разные институции, разные ступени этого образования будут максимально автономны. При этом мы будем иметь независимые медиа, в которых будут представлены разные точки зрения, не будет государственной монополии в них. Мы все-таки можем рассчитывать на то, что мы увидим поколение, не одурманенное этой пропагандой, без ее разлагающего влияния на умы, сердца и мысли россиян.
0: Но если вот все так идеально сложится, как вы описали, шансы выше. Другое дело, что чтобы любую пропаганду убрать, тут все-таки нужно действительно то, что сказал Денис, иметь очень хорошо выработанное критическое мышление, причем возможности этой выработки критического мышления с самого детского сада. И не только критического мышления, но еще и уважения. Все-таки уважать других, уважать себя, базовые какие-то вещи про доброту, сострадание и так далее, эти вещи тоже нужны. Потому что на самом деле, что мы сегодня видим, это культ силы. И мы видим, куда он приводит. А поэтому действительно это вот на всех этих уровнях должно быть каким-то образом проработано.
3: Да, я согласен. И конечно, если эти идеальные условия, и так и хочется сказать, прекрасная пора, в которой никому из нас не доведется быть, сложится, до той или иной степени вопрос будет решен. И да, конечно же, надо начинать вот с этой культуры, и я бы даже сформулировал так. Надо избавиться от ситуации, когда человека лишают его априорного достоинства. Ну, то есть, по сути дела, весь нынешний режим основан на том, что у человека отняли его собственное априорное достоинство и убедили в том, что о его достоинстве может судить кто-то еще. Чаще всего это какая-то инстанция власти, которая высказывается якобы от имени всех. В этом смысле у человека должно быть собственное внутреннее неотъемлемое достоинство, которое позволяет ему сказать «нет», в том числе и всем вместе.
1: Вот эти условия, которые мы с вами перечислили, да, при которых возможно освобождение от влияния пропаганды, они гарантируют то, что та ситуация, в которой российское общество оказалось сейчас, не повторится? Или все-таки некая работа и некое напряжение должно присутствовать постоянно для того, чтобы какие-то внутренние регулирующие процессы никогда не утихали?
3: Постоянно. Это задача общества, не допускать такого.
1: Можете развернуто ответить? Как говорят в школе, дайте, пожалуйста, развернутый ответ.
3: Ну, смотрите, нет ни одной системы, которую нельзя хакнуть. Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его права не нарушались, его мышление оставалось независимым. Это задача самого общества, самих людей. Если они не будут этого делать, то все равно рано или поздно найдется какая-то сила, которая начнет менять законы, начнет менять правила, начнет путем какой-нибудь медленной вот такой трансформации, как мы видели, строить очередной какой-нибудь упырский режим. Поэтому задача общества — остро реагировать на любые такие попытки еще в самом начале, научиться это делать. Вот если российское общество этого делать не научится по итогу всех этих событий, оно исчезнет окончательно. Если оно еще не исчезло, уже точнее.
1: Илья?
0: Ну, я думаю, что мы все знакомы с различными романами, антиутопиями или художественными фильмами, в которых в самых прекрасных режимах вроде британской демократии приходят диктаторы к власти. Да что уж далеко ходить, вон, на американских выборах Дональд Трамп не скрывает, что он будет диктатором. А в течение, по крайней мере, он сказал одного дня. Если настолько устоявшиеся демократические режимы показывают довольно регулярно трещины, которые разные представители гражданского общества пытаются как-то залечить, то что уж говорить о российском обществе, в котором помимо травм еще есть как бы абсолютно отсутствие базовых каких-то систем сдержек и противовесов, которые бы помогли без шоков пережить и избежать вновь того, что происходит сегодня в Украине и в России, собственно. Не будем забывать про огромное количество просто политзаключенных, например. Эти вещи, конечно же, нужно где-то начинать. Мне кажется, что мы немножечко сегодня проговорили. Но опять же, это вот некоторые такие заметки, каждый из которых вообще требует нормального осмысления, дискуссии. Чего мне не хватает на самом деле, о чем я даже год назад писал, что у нас действительно нету обсуждения того, как это будет в будущем выглядеть. Это будут опять реформы с колес людьми, которые вообще непонятно, почему этим занимаются. И вот, к сожалению, год прошел, а подвижек особенных не видно. Вот, поэтому мне кажется, что работа не паханый край, и пора уже начинать.
1: Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за этот интересный, увлекательный и очень честный, самый главный разговор. Понятно, что действительно работа предстоит титаническая, но тем не менее шанс на то, что российское общество выздоровеет, очнется от этого чудовищного морока, еще остается. Я напомню, что сегодня мы говорили о российской пропаганде с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи!
4: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон.
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я приезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я, да, только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот. Ну, а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmiths?

0: рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
1: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
0: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
1: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
0: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
1: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
0: Когда он проходит?
1: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре-ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
0: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
1: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России. Но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это

0: мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
0: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
0: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав и уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе, тебе интересно?
0: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
0: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что... ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да, то есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
0: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение современная музыка. В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться, это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны, там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому, там, classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м. Очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
0: Это очень важное событие в мире современной музыки. Оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации, вот.
1: А уж Штокхаузен тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
0: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, «Лихт», которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов – один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
0: да, про которые ты говоришь. Абсолютно верно. Это было место встреч, место обмена идеей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композитор современный не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1.5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
0: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон — это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, бы, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Bye», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей к статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну, вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который, на самом деле, последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И, на самом деле, это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делаю. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот, и вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской. Он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать, из звучания такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, но современное, несовременное, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет, а тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну, просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической, как бы, музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я... Ну,
0: допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра», просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот эта контрабасовая флейта, которая напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца. То есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем Didem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там, 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению. Вот, поэтому надо искать как-то так. Ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться. Иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже. То есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский turntablist. Да, turntablist — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скрейчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
1: Мне очень интересно, что будет дальше.
0: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
1: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
0: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Бэндкэмпе, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
1: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
0: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, ну, потому что оперы настолько абсурдны, нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, то, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первые минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот, в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещается ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает, не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то 100%, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне не удивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся ни ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или ты не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот. Так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. Есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивает аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что, мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях 1.5 часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего... Почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точная закрытость. Просто кто-то так зарабатывает, зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушает ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современно, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно оно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку. Поэтому меня это очень привлекало. Турецкая музыка, иранская музыка. Вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом. Так что, наверное, что-то такое.